начинает осознавать свою духовную природу и понимает, что эти отношения, подобные отношения, они возможны с Богом. Потому что отношения – это обмен любовью, обмен служением в идеальном, да, варианте, в изначальном варианте, в чистом варианте. И когда человек понимает, что с Богом эти отношения возможны строить, да, что мы способны осознанно, пока через этот мир, не напрямую, но взаимодействовать с Богом, строить с Ним отношения, обмениваться с Ним этой любовью. В этом совершенство человеческой жизни. Поэтому, когда говорят о смысле, да, в чем смысл человеческой жизни, то смысл в том, чтобы быть счастливым. Но секрет жизни в том, что счастье реализуется только в отношениях. Если мы этого не понимаем, мы обречены на состояние вот этой отчужденности, состояние несчастья. Но совершенство – этот принцип достигает только тогда, когда эти отношения развиваются с полным целым, с Богом.

0: То есть мы сейчас возникает вопрос, а что мы считаем хорошим, а что плохим? Mm-hmm. Да? Вот. И хорошее – это то, что помогает нам в нашей природе проявиться, а плохое – это то, что разрушает нашу природу. И то, что разрушает меня, меня, живого, личность, да? Вот то, что меня разрушает, это нехорошая вещь. И вот эту нехорошую вещь называют черной собакой. А та вещь, которая помогает мне проявить меня как личность, и помогает мне все больше и больше быть занятым по моей природе. Знаете, люди говорят, хочу быть занятым по природе. И то, что помогает моей природе проявиться и тем самым испытать больше блаженства и счастья, это хорошая вещь. И вот то, что белое, это то, что хорошее, помогает этому проявиться, совершенствовать. То, что негативное, мешает, это черная собака. И вот идея-то в том, что убрать то, что мешает. В этом идея йоги. Очистить сознание не от всего подряд, а от того, что мешает моей природе проявиться. Вот. И веды говорят нам о том, что предназначение нас, нас, живых существ, сокровенная вещь. Вот. Предназначение нас — это быть счастливым в том, чтобы любить. Это природа души, жить не для себя. И у меня отдельные просто есть семинары на эту тему, я там рассказываю про 5 уровней счастья, и там все это доказываю. Чем больше человек проявляет эту природу, тем больше он испытывает более тонкое счастье. Знаменитая фраза, я недавно ее переслушивал, мой духовный наставник рассказывал, что он давал лекцию в банке, знаменитый, как это, BSC, там что-то такое, SBS?
1: HSBC.
0: А? HSBC. HSBC, да. Он давал там лекцию, и там собрались люди, ну, большие банкиры, вот, серьезные. Вот. И он сказал, что богатство человека проявляется в том, насколько он может себе иметь вещи, которые нельзя купить за деньги. Богатство определяется тем, сколько у человека есть того, что нельзя купить за деньги. И они стали перечислять, эти богатые люди, у которых куча денег, они стали перечислять, чего нельзя купить за деньги. И много чего нельзя купить за деньги. То, что больше всего радости дает, что и это нельзя купить за деньги. Специалисты говорят, у которых куча денег, они говорят, что любовь нельзя купить за деньги. Да? Спокойный ум нельзя купить за деньги. Вот это спокойствие ума нельзя купить за деньги. Но потом он добавил, ну хорошо, когда есть все-таки деньги. Что многие вещи, которые нельзя купить, можно купить за деньги. Хорошо, если они будут. Вот. Поэтому, чем больше эта природа проявляется наша, делать не для себя, тем больше душа, сознание начинает испытывать тонкого счастья. Тонкого эмоционального счастья. Ну, примеры, я обычно привожу пример с матерью и ребенком, да? Мать, когда ест сама, это один вид счастья. Но когда она кормит своего ребенка, еда проваливается не к ней в желудок. Но она испытывает счастье. Это другое счастье, не то же самое, что когда ест она. Это счастье, это счастье. Но сколько длится это счастье, и сколько длится это счастье? Она по интенсивности и по продолжительности дольше. И так далее. Поэтому вот природа души, если то, что помогает этой природе души проявляться, это благоприятная вещь. То, что разрушает эту природу, это неблагоприятно. Поэтому черную собаку лучше

путались с конечностями, которые в итоге должны были стать ножками и крыльями, самое главное. Всеми конечностями. Эти все конечности, она упирает, цепляет за это отверстие. Она вытаскивала себя с какой-то неистовой силой. Просто как будто бы она на грани смерти, полного разрушения и кризиса. Но второе, что происходило, ее плотное тело, плотное мягкое тело этой бабочки, оно через маленькую дырку, оно вытягивалось так, как будто, вот попробовали бы вы наполненный воздушный шарик, наполненный водой, через маленькое отверстие протянуть. Что получается? Вся вода окажется где? В конце шарика, в конце, она там. А здесь будет просто тонкий, да? Вы тянете. Вот это происходило, этот ад происходил с ней. Она работала лапками, казалось, что сейчас она оторвет половину себя нафиг, и все просто. И она там и останется, потому что она в дырку не пролезет. Потому что чем сильнее она тянула, чем больше флюиды ее тела стаскивались в конец ее тела, неравномерно, в конец тела, и тем казалось меньше шансов, что она вообще вылезет, она просто оторвет половину себя, и она там и останется. Наблюдая этот ад, он не мог понять, в чем логика этого. И позволив, тем не менее, некоторым бабочкам выбраться таким естественным образом, он решил, как человек гуманный, помочь одной из бабочек. И он взял маленькие ножницы, и он надрезал кокон для того, чтобы отверстие стало больше. И одна из бабочек, которая осчастливленная им, получила желаемое гораздо проще. Она выбралась на поверхность безо всяких проблем и умерла. Спустя несколько часов, может быть, дней от голодной смерти. Почему? Она не могла взлететь. Ее крылья были слишком слабы, потому что она не натренировала свои лапы, чтобы махать крыльями, которые для нее были вновь. Крылья были подарком Бога. Маленькая гусеница понятия не имела, что надо будет еще и громадными, красивыми крыльями, за что их, собственно, и помещают в эти сады бабочек, чтобы люди любовались. Ага, для этого нужны другие лапы, нежели другие конечности, не те, которые позволяли бы ей просто ползать по столу. И поскольку она вылезла, не приложив усилий, ее мышцы не были развиты, чтобы поднять ее крылья. И была еще одна беда. Ее тело не перераспределилось таким образом, чтобы можно было нормальную аэродинамику тела бабочки соблюдать, чтобы она могла нормально лететь.

Но и груз должен был быть внизу. Тогда крылья могли, ну, могли бы двигать это тело в правильном, почти горизонтальном или полувертикальном положении, как нормально для бабочки летать. Но она не могла взлететь, потому что вес был распределен по всему телу. Она бы летела вот так. Даже если бы она взлетела, она летела бы вот так. Почему? Потому что в этом была великая мудрость, что если ты переходишь из фазы бабочка, из фазы гусеницы в бабочку, тебе нужно полностью трансформировать свое тело. Потому что если раньше ты была хороша для того, чтобы ползать, то теперь тебе придется пережить жуткую трансформацию для того, чтобы летать. Если ты хочешь чудо полета, ты должна пережить ад рождения из кокона. Mm-hmm. И вот этот не просто биологический какой-то опыт, это понимание того, с чем мы сталкиваемся, когда хотим летать. Если вы заказали себе летать, поняв, что вам надоело ползать. Если женщина поняла, что ей надоело быть одинокой или надоело жить с мужчиной, которым она ничего не чувствует, но они вместе оплачивают одну ипотеку, ну, то чтобы встретить человека, которого ты действительно хотела бы любить и действительно вполне впитать, насладиться, вдохновиться, наполниться, я даже не знаю, какие слова еще использовать, его любовью тебе придется пролазить через очень маленькое отверстие, потому что ты заказала другую форму жизни летать. И лапки, которые подходили для того, чтобы ползать из общежития в университет и обратно, лапки, которые подходили, чтобы ползать из своей двухкомнатной квартиры на Петроградке в свой офис и обратно, больше не подходят для того, чтобы поднимать большие крылья. Тебе придется пережить, по милости Бога, достаточно кратковременный, но огромный кризис.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Веды объясняют, что во Вселенной действуют тонкие силы. Эти тонкие силы, если мы приведем себя в гармонию с ними, они помогут сделать наше существование очень счастливым. И астрология, собственно, объясняет, каким образом в гармонию это привести. По крайней мере, может объяснить. Есть 7 чакр, начиная с самой низшей. Муладхара чакра, потом дальше Сватхистана чакра, потом дальше Манипурака чакра, потом Анахата чакра, потом Вишуда чакра, потом Агья чакра и, наконец, Сахасрара чакра. Вот он наш позвоночник. И 7 планет ведической астрологии, они тут все есть, 7 основных планет. Агья чакра – межбровье наше, или нервный центр, который проецируется сюда, на точку между бровей. Тут находятся Солнце и Луна. И здесь, в этой чакре, находится наш разум, Будхи. Именно эта чакра управляет нашим сознающим разумом. Поэтому йоги, они в основном поют мантру Ом. И мантра Ом какой чакре соответствует? Именно этой. Она развивает именно эту чакру, то есть развивает разум, силу воли. И если у человека хорошие Солнце и Луна в гороскопе, то, соответственно, у него будет развита хорошо эта чакра. Если Солнце и Луна так или иначе поражены в его карте, то у него будут проблемы, те или иные тут. Дальше, следующая после этого чакра, Висудха чакра тут. Кто владеет этими домами двумя? Меркурий, Будха. Соответственно, Висудха чакра – это Меркурий. Следующие 2 дома – Венера, да? Анахата чакра, около нашего сердца. Следующие 2 дома – Марс. Соответственно, солнечное сплетение, Манипурака чакра, Марс. Центр энергии человека, жесткой энергии. Анахата – это сердце, Венера. Соответственно, Будха – разум или речь. Меркурий отвечает за речь. Вот она, Висудха чакра. Так, тут, соответственно, наш разум или, скажем так, наше эго, наши эмоции. Вот они все тут в нашем межбровье. Так, дальше, следом за этим, кто идет? Юпитер. 2 созвездия, которым управляет Юпитер. И Юпитер – это планета, которая расширяет. Соответственно, Сватхистана чакра или чакра, управляющая репродуктивными органами или репродуктивной функцией. Пожалуйста, вот она тут. И, соответственно, эти 2 дома кем управляются? Сатурном. В зависимости от удаленности от Солнца. Вот Меркурий ближе всего, дальше Венера, после этого Марс, после этого Юпитер, после этого Сатурн. Дальше всего. Последняя чакра или Муладхара чакра. Все. Вся солнечная система тут есть. Раху и Кету – это Ида и Пингала. 2 этих канала, которые представляют собой симпатическую и парасимпатическую нервные системы, открытые также относительно недавно.

Йоги об этом давно знали. Есть два вида каналов. Ида – это парасимпатическая система, которая успокаивает. Пингала – это система, которая возбуждает. Собственно, вот он весь гороскоп. И что астрология может нам показать? Астрология дает нам возможность, посмотрев на него, привести его в гармонию. Посмотреть, какие из этих центров будут ослаблены у нас. И с помощью своих методов, своих мантр или своих каких-то других вещей попытаться усилить. Астрология помогает нам понять, каким образом я связан с этим миром на тонком уровне. И как, в конце концов, я связан с Богом через всю эту систему вещей. Например, типичный совет, если вы идете к какому-то астрологу, он видит, что у вас какие-то проблемы с Сатурном, он понимает, что эти проблемы с Сатурном выразятся в том, что у вас будет бессонница, что у вас будет возбужденный ум, что у вас будет постоянные депрессии какие-то. И он дает неожиданный совет. Что нужно сделать, чтобы от этого избавиться? Астролог вам скажет: покормите ворон. Теперь, каким образом кормление ворон может избавить меня от бессонницы? Есть гомологические ряды в этой вселенной. Я часть вселенной. И я нахожусь в ритме с этой вселенной. И проблемы, которые у меня есть сейчас, они результат моего нарушения этой гармонии. Какая-нибудь ослабленная планета, с которой я родился, в результате моей кармы, это результат того, что я делал какие-то поступки, которые, собственно, унижали или причиняли боль той части природы, за которую отвечает та или иная планета. Долго объяснять, но суть еще раз в том, что если пользоваться правильно астрологией, то астрология помогает человеку жить более гармоничной жизнью и понять свое предназначение.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: теперь обратимся к практическим советам. Немножко практических советов. Советов мудрецов, которые дают рекомендации, как себя вести в негативный период соответствующим образом. Очень интересные рекомендации. Что они говорят? Они говорят, что если негативный период выражается в том, что нас оставляют силы, что у нас нет энергии, что мы не можем заставить себя принимать решения и идти вперед, они говорят, значит, надо начать свою духовную жизнь и стать садху, буквально. Это значит, что пришло время стать мудрецом, стать садху, человеком, интересующимся духовной наукой. Что это за состояние? Состояние депрессии, в действительности, описывается. Состояние, где сил нету. Депрессия. Нету сил. Сколько людей мучаются от этого экзамена на способность концентрироваться на духовном? Сколько человек мучается? Ну так никто и не знает этого секрета. Хотя оно описано во всех духовных трактатах. Если материальные силы ушли, значит жизнь требует все силы обратить на духовное. Что непонятного? Куда проще? Куда проще? Есть всего две стороны движения. В материальную сторону и в духовную. Если жизнь отбирает силы на духовный, на материальный путь, куда надо идти? В духовную сторону. Куда проще? Что тут сложного? Только вот это тяжелое мышление, вот жуткое, вот оно не дает понять простейшую вещь. Выбор-то простой, налево или направо. Если направо не идется, значит пойдем налево. Что такого сложного? Все просто. Но люди прутся туда все равно, ползком, с гранатой против фашистов. То есть, все равно доползу, буду ползти ногами вперед, все равно буду ползти. То есть как угодно. Посмотрите на людей на улице, то есть видно вот это вот мучение, потому что не идет вот это вот депрессивное состояние, он все равно при смерти все равно идет. Поэтому помните, вот этот простой закон дают веды. Если пропали силы, значит пришло время немного побыть святым. Простой закон. А там, глядишь, и понравится. Это же ненадолго. Это дается человеку просто почувствовать, что такое духовный путь. Потому что просто все другие пути закрыты, не идется туда уже. Не идется. Знаете, иногда лежишь, даже посуду помыть не можешь. Я иногда так устаю, там после самолета я прилетел в этот понедельник, так устал вообще, ничего, не спал, ничего. И я поел, я чувствую, вот не могу даже посуду отнести на кухню. Лежу, вот рука не поднимается. Все, включил себе духовную лекцию, слушаю, нормально. То есть духовно нормально, лежишь как труп, и оно льется хорошо, приятно, замечательно, здорово. На физическое просто нет сил вообще, ни капли, даже не смог на кухню сходить, на тарелке. Даже потом убрался, сил уже не было, все так устал. Сам принцип, что-то мучиться, всего два варианта есть, ну как действовать. Нет, мы все равно в одну сторону уперлись.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. охраняя вхождение и вхождение его отныне и вовек.

все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории там стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть физическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку, взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие. Но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в Ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца. И он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру? Они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай. Отец. Ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты, стремитесь к ним, все будет хорошо.

В жизни человека на самом деле очень много вещей, которые, ну, кажутся важными. Но проходит время, человек вспоминает о них и думает, а чего это я из-за них переживал? И большинство вещей не относятся как раз к этой категории. Ну, очень много, большая часть, значительная. Вопрос в том, что остается всегда. Независимо от того, что с нами случается. Благоприятное или хорошее – это одно и то же слово, по большому счету. Так вот, это то, что помогает человеку приближаться к Богу. К самому к себе, соответственно. Потому что человек, как известно, создан по образу и подобию. Соответственно, плохое или неблагоприятное – то, что отдаляет человека от Бога. И это не просто абстрактное понятие. Это то, что человек видит, ну, буквально каждую секунду, замечает это постоянно. Кроме того, это понимание позволяет человеку очень четко определить для себя, что он должен делать для реализации своей миссии в жизни. Уже не просто понять, что вот моя миссия – это приносить людям добро, а как конкретно? А что конкретно я должен делать? Потому что вот добро как раз – это понятие относительное. В чем нуждается человек? Что я действительно ему могу дать? В чем я специалист? И на этом этапе мы говорили, что человеку обязательно необходима помощь духовного учителя. А для того, чтобы принять ее, чтобы вообще обратиться к духовному учителю, необходимо становиться более смиренным. По сути, если этого не происходит, то с годами человек все больше и больше отдаляется от понимания своего предназначения в жизни. То есть смирение – это то качество, которое необходимо для того, чтобы просто начать учиться. Еще одна опасность, которая подстерегает человека, это то, что человек может как бы не утвердиться в понимании того, что он рожден для того, чтобы отдавать. Он может привыкнуть, впитать в себя тот образ мысли, который навязывается сейчас всеми средствами массовой информации, обществом в целом, старшими людьми. То есть бери, да? Бери, тяни на себя, хапай, там, можешь перегрызть глотку, если это потребуется, и так далее. С житейской точки зрения это, конечно, правильно. Но в перспективе это дает проигрыш. То есть человек просто не становится счастливым от этого, потому что он просто включается в крысиная бега, в гонку по замкнутому кругу. Ну, а счастья в этом процессе, видимо, не так уж и много. Наконец, мы говорили о том, что человек должен окончательно определить свой духовный путь. Не в смысле, что он есть, а какой он. То есть начать углубляться в какую-то науку, науку духовную. Религия, мировоззрение, ну, как угодно это можно называть, неважно. Главное, что я понимаю, что является моим. И мы говорили о том, почему человек, как правило, не может этого сделать. Да? Есть вещи, которые влечет за собой такой выбор. И что первое? Помните, Наташа? Первое – это ответственность. Да, это самое, пожалуй, важное и самое сложное. Да. Ага, врасплох застать – это тоже очень важно для врача. Да, ответственность. И принимать ответственность мало кому хочется. Нас этому не учат. У нас, наоборот, как бы есть такое понимание в обществе, что власть или положение – это как раз свобода от ответственности. Чем богаче человек, чем выше положение он занимает, тем легче ему избавиться от каких-то проблем, от ответственности в том числе. Но на самом деле это наоборот. Правильное понимание власти, мы говорили об этом в семинаре по лидерству, это все большая ответственность. И принятие на себя обязательств в какой-то духовной традиции – это тоже очень-очень большая ответственность. И то, что человеку помогает преодолеть эту сложность, то есть страх, боязнь, нежелание принять ответственности, это наличие очень глубоких и доверительных отношений с духовным учителем. Это тот самый критерий, на который мы можем опираться при выборе своего духовного пути. Там, где я нашел такого человека, за которым я могу идти, и которому я, самое важное, доверяю, вот там и мой путь. Взаимное доверие. Вот это то, что очень важно для того, чтобы начать свое духовное продвижение.

0: Небольшая история. Жили два брата, выросли в одной деревне. И, достигнув совершеннолетия, они отправились искать удачи. Они отправились в большой город, и когда пришли в город, они подумали, что мы будем делать, и каждый занялся своим. Один отыскал торговца очень успешного и начал у него учиться, как зарабатывать деньги. Другому больше нравилось учиться, он обратился к обучению, нашел учителя, учился у него. Прошли годы, все это время они думали о своих родителях, думали, что мы должны им что-то принести. Один копил деньги, другой копил знания. Они нашли себя на своем пути, заработали много денег. Один заработал много денег, другой очень хорошо выучился, да? И они решили все это отнести своим родителям. И они ехали домой, и в лесу на них напали разбойники. Одного ограбили, другого посмотрели, что делать. Ничего нет. Они вернулись домой с большой реализацией. Кто смог в реальности помочь своим родителям, тот, кто обладал знанием. Потому что его не отняли. Знания отнять невозможно. Его не отняли. Бот богатства отняли по дороге. Поэтому все, что заработал человек, у него все отняли. Он не смог ничего привести. А тот, кто знанием обладал, у него это знание было. И знание всегда можно перевести в счастье. Всегда. Всегда можно перевести в счастье.
1: Деньги надо вкладывать в знания.
0: Да. Деньги надо вкладывать в знания. Да, это один из выводов. Один из выводов, да. Итак, накопление знания гораздо более ценная вещь, естественно, чем накопление богатства. Потому что его нельзя потерять, как мы выяснили. Его нельзя отнять. И знание... Лучшее знание – это знание, которое не увеличивает гордость. Мы говорили об этом в Академгородке, что очень гордым становится человек, который выходит сейчас в системе образования. Очень гордым. Мы разговаривали, я спрашивал, какая сейчас проблема в научной среде образовательной. И мне говорили о том, что гордость, зависть – главная проблема. Вот это научная среда, получение степеней. Главная проблема – это зависть и гордость. Главная проблема. И многим это не нравится, люди уходят из этого. Уходят из этого из науки, из самого преподавания. Очень тяжелая среда, основанная на зависти, на гордости. Это очень тяжелая среда. Но настоящее знание также должно... вызывать не гордость, а вызывать другие чувства, вызывать смирение, понимание, что каждый имеет право на свое отношение к истине. Главное найти общее в этом. И уже на основе этого общего можно дальше сотрудничать. Если гордость, что только я прав, только моя система права, тогда ничего не получается. На этой платформе действовать невозможно. Да? Поэтому есть хорошая такая поговорка: если ты богатый, то стань счастливым. Да? Если ты богатый, просто стань счастливым. Если человек не может стать счастливым, значит он беден на самом деле. Поэтому богатство и бедность не деньгами определяются. Богатство и бедность определяются уровнем счастья человека. Насколько человек испытывает положительные эмоции. Насколько он вообще счастлив в своей среде. И поверьте мне, все обстоит не так, как нам кажется. Да? Знание первично. Например, если человек ест без знания, то он болеет и не испытывает счастья. Да? Если человек ест без знания, он будет болеть и испытывать несчастье. И точно так же, если человек получает деньги и не знает, как ими пользоваться, он тоже будет болеть и не получит счастье. Будет та же самая проблема. Везде нужно знание. То есть знание дает возможность чему-то перевариться. Мы должны знать вообще, как пищу переваривать. Да? Мы должны знать, как это делать. И точно так же, мы должны знать, как деньги переводить в богатство, а именно в счастье. Потому что главное...

0: Нужно уметь прощать симпатии мужа или вашего избранника к другим женщинам. Вот я даже специально фотографию нашел. Кто-то, может быть, знает. Очень мне нравится актриса Эмили Блант. Очень хорошая актриса, посмотрел почти все фильмы. Мне нравится, хороший вроде человек, неплохой такой. Ну, звезда, естественно, да? Вот. На санскрите, кстати, видите, в скобочках написано «вайшика». «Вайшика» буквально переводится, ну, как «куртизанка», да? То есть такая небесная танцовщица, что такое. А, то есть это никакая не проститутка, а наоборот такая, как такая светская львица, понимаете, да? Вот. Так вот, ну, жена моя знает. Я не знаю, может, она немножко не ревнует или что такое. Но вы поймите такую вещь. Я что, поеду на ней жениться, что ли? Это же тупо, да? Да? Я постеры не расклеиваю по дому. Не думайте, да, там. У меня нет фотографий, карточек каких-то. Я просто пришел, посмотрел, отдохнул в субботу вместе с женой. Сколько мы смотрели вместе фильмы. Посмотрели вместе фильмы, все нормально. Радуйтесь. Радуйтесь. Мужчинам нравятся женщины, запомните это. Мужчинам нравятся женщины. Мужчины приходят в наш мир, как в музей. И там вот восковые фигуры, все женские. Вот. Поэтому мужчина в любом случае будет смотреть на других женщин. Вот. Нам нужно контролировать не больше 12 секунд. Это шутка. В любом случае будет смотреть. Женщине нужно научиться ценить не то, что он не смотрит на других, а ценить то, что он смотрит, но остается с вами и выбирает вас каждый день. Продолжает выбирать вас. Это обязательно будет. Да? Тем более, если будут очень длительные отношения. Есть такой хороший анекдот. Мужу делают операцию. Сделали операцию, он под наркозом лежит. Жена пришла, ему там что-то стоит рядом. Он открывает глаза и говорит: «Какая ты у меня шикарная женщина! Просто обалдеть!» Глаза закрывает. Открывает через какое-то время. Такой: «Ну ты у меня красавица, красавица!» Опять закрывает. Сам открывает, говорит: «Ну ты, да, симпатичная, ты симпатичная». Жена говорит: «Подожди, ты сначала шикарная женщина, потом просто красавица, а теперь как бы симпатичная?» Он говорит: «Ну наркоз-то проходит». Да. Вот наркоз, он у нас тоже есть. Этот наркоз проходит за первый год, может быть, за там еще что-то. Он наркоз есть. Этот наркоз называется вот романтическая сексуальная привязанность.
1: Розовые очки.
0: Он есть. Он впрыскивается к каждому человеку практически. Это влюбленность, о чем Алексей, да, спрашивал. Вот. Но этот наркоз проходит. И важно, чтобы он прошел и что-то осталось. Потому что если он просто пройдет, ну все. Да? Не о чем больше говорить.
1: Не на что опереться.
0: Да. Вот. Поэтому важно, чтобы мы смотрели, да, внутрь и понимали, что вот эти все симпатии внешние, это так, ну вот как бы не особо. Пусть посмотрит там, что такое. Вот, но главное, он остается с вами. Мужчина начинается не там, где он, там сказать, не смотрит на других женщин, а мужчина начинается там, где он контролирует чувства. То есть мужчина, его уважают за то, что он чувство контролирует. У него чувство есть. Есть у него чувство, нравится ему. Но он контролирует себя и остается с вами. Вот это важно.

0: Доброе утро, здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Очень рада приветствовать вас вновь на нашей интернет-волне. И сегодня мы продолжим с вами разбираться в теме отношений между мужчинами и женщинами и развеивать мифы, связанные с этим. Поможет нам в этом разбираться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Все только правда, ничего кроме правды ждет нас сегодня в ближайший час. Ну а мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте fedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграммов с названием fedoradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы продолжаем с вами разбирать непростую тему отношений. Она всегда вызывает немало вопросов. И у нас осталось также один или два вопроса с прошлого эфира. Как вы думаете, стоит ли сейчас с них начать?
1: Да, начнем с вопросов.
0: Чудесно. Вот мужской вопрос мы всегда очень любим и ценим, потому что они не так часто к нам приходят. Но вот пишет нам прекрасный наш слушатель: «Моя супруга везде хочет быть со мной. Любое мое желание поехать куда-то отдельно, за исключением работы, воспринимается как личное предательство. Как объяснить ей, что я ее люблю, но мне просто иногда нужно побыть одному или в компании друзей мужчин?»
1: Так, повторю, замечательный вопрос. И есть такое понятие просто качественное время. То есть вам нужно узнать у вашей жены, как именно хочется, чтобы вы побыли с ней. То есть вот такое искреннее желание, искренняя привязанность, жена, оно вытекает, возможно, из-за того, что то время, которое вы проводите с ней, оно проводится недостаточно качественно, как ей нравится. То есть, может быть, ей нужно побольше обнимашек, вы ее мало обнимаете. И она, женщина, поскольку она может не чувствовать, что именно она хочет, она просто понимает, что она что-то хочет. Она хочет получить это именно от вас. И она будет вам привязаны таким образом. Может быть, ей подарков мало. Может быть, вы недостаточно качественно выслушиваете. То есть, когда ты слушаешь женщину, надо прям сидеть и смотреть ей в глаза. Ну, хотя бы немножко там поддакивать. Вот. И проявлять хоть немножко эмоций. Потому что, конечно же, до брака, в первую очередь, мужчина должен быть таким роботом-терминатором, который выполняет в какой-то степени хотелки жены и общается с ней на какие-то ценности. Но после брака уже надо немножко, как бы скажем так, женскую природу развивать, чтобы женщины были комфортно и проявлять, немножко эмоционировать. У кого-то сразу это получается, у кого-то года на это уходит, как у меня, потому что я, допустим, зажатый в эмоциях человек достаточно, и мне тяжело это было. Потому что если не будет проявления эмоций, женщина не может не чувствовать, что мужчина с ней близок, что он с ней рядом, что он ей переживает, что он ее ценит. И это вызывает беспокойство у нее. Вот. И поскольку она обеспокоена и привязана к мужчине, она будет его вот так вот поджимать личное пространство и никуда его не отпускать. И это первая часть. Вторая часть, возможно, то, что нужно мужчине поинтересоваться, а есть ли реализация у женщины своей природы. То есть сейчас время, когда нас не обучают правильно жить, правильно вести быт, правильно реализовывать себя. Очень большой миф то, что женщина должна быть чистой домохозяйкой, она должна только убирать, гладить, стирать и так далее. Это большая глупость. И как результат мужчины получают то, что женщины просто убегают на работу. Потому что у них просто крыша едет от этой всей рутинной монотонности. Я на одном из эфиров рассказывал об этом, то, что раньше, то есть, не вели так быт, как сейчас видел быт. То есть раньше всегда быт вели коллективно. То есть было несколько женщин в роду, и они некоторых поделяли обязанности. Одна, допустим, готовит на всех, вторая на всех убирает, третья всем стирает. Вот. И за счет этого было очень высокое качество погружения, что женщина погружалась в эту работу. И было очень сильное избавление от рутинности, потому что сегодня она только готовит на всех, завтра она только убирает. За счет этого была гораздо более высокая производительность, потому что когда она несколько человек готовит, то это гораздо быстрее получается, чем на одного готовишь эффективнее. И вторая часть была то, что постоянно было разнообразие, картинки менялись, было общение, было были отношения обязательно. Групповой женщине было интересно. Сейчас женщина, поскольку она постоянно занимается рутиной, одно и то же, у нее нет никакого общения, у нее может просто крыша начать ехать, ей может быть очень грустно от этого, скажем так, и она будет чувствовать беспокойство и неудовлетворенность, просто из-за того, что будет неправильно постоянно. Это первая часть. Поэтому очень важно мужчине правильно подразгружать женщину, то есть или там прислугу нанимать, или самому покупать что-то, самому делать что-то, или какую-то доставку заказывать, потому что самая сложная часть для женщины – это кухня и готовка. Это первая часть. И вторая часть – мужчина должен посмотреть и спросить у женщин, чем ей еще интересно заниматься. Может, ей рисовать нравится, может, и танцевать нравится. У женщин гораздо более тонкая, ранимая психика. Она может, допустим, перестать рисовать не потому, что ей это не нравится, а потому что ей в школе отметки ставили за рисование. А это крайне недопустимо для женщины, чтобы ее каким-то стандартом отмечали. Может, она импрессионистке нравится, прям, знаете, пальцы в краску опустить и накидать то, что ей нравится. То есть здесь не нужно ограничивать. Вот. И женщины, они очень пугливы. Они очень, скажем так, чувствуя хотя бы малейшую какую-то оценку, они будут зажиматься, терпеть. Вот. Особенно, если их приучили к этому. Поэтому мужчине нужно прям вот так вот. И самое парадоксальное, даже если вы будете с первых дней брака давать ей установку на то, что делаешь, что хочешь, женщина может уйти года на то, чтобы привыкнуть к этому, потому что ее там все предыдущие 15, 20, 25 лет учили другому совершенно. Подчиняйся, будь удобной, делай то, что тебе не нравится, но нравится окружающим. И так далее. И поэтому женщине так вот может быть тяжело. И она опять вот так вот, видя в мужчине вас какую-то защиту, она будет к вам тянуться, к вам присягиваться. Вот, и пытаться выжать какое-то счастье из вас. Но это достаточно, скажем так, проблемная ситуация. Это второй вариант. То есть это не какая-то нереализация женщины. Третий вариант. У женщины очень привязана к мужчине бывает. Он такой, не хочет отпускать его. Возможно, мужчина тоже к чему-то очень сильно привязан, к каким-то наслаждениям, к какому-то там, очень много денег, хочет статуса. Вот. И когда мужчина очень тяжело трудится, зарабатывает, все это получает, то он не чувствует внутри счастья. Соответственно, он становится сам таким вот сухим, жестким немножко не додает любви женщины. И женщина, поскольку она не получила этой любви от мужчины, она будет вот так вот требовать все дожимать. То есть это получается вопрос балансировки жизни, посмотреть, может быть, перекос какой-то идет, что вы там слишком много работаете. Вот, и не восстанавливаетесь и не можете качественно уделять ваше внимание женщине, и поэтому она чувствует, что ее обделяют, ей недостаточно дают любви, и она вот будет стремиться вот так вот маниакально немножко отбирать все это. То есть вот три варианта я накидал, вот посмотрите, какой вам лучше подойдет.
0: Благодарю за такой объемный разбор темы с разных сторон. Действительно, это индивидуально, но есть куда работать и куда размышлять. Вот есть, мне кажется, вопрос, не знаю, от супруги или этого мужчины, но так или иначе взгляд на эту ситуацию с женской стороны. Как может проявляться мужская любовь? Не могу же я постоянно спрашивать мужа, все ли еще он любит меня? Просто иногда наша жизнь похожа на размеренную привычку. Хочется понять, счастлив ли он в нашей семье.
1: Да, чем-то знакомым мы тоже такие вещи прилетали, скажем так. Ну, здесь, в принципе, женщина должна брать инициативу в свои руки и говорить, чего она хочет конкретно. Она говорит, вот я хочу, то есть я хочу комплиментов, я хочу внимания к тебе. Дальше, я хочу сходить туда-то, я хочу, чтобы мне купили это, я хочу, чтобы мне сделали то. То есть, как бы, женщине очень важно озвучивать свои хотелки, чего она хочет конкретно. Потому что фраза «если любит, то поймет», она вообще не работает, к сожалению. Ну, вообще. Потому что в мужском мире, скажем так, принято, если ты чего-то хочешь, это озвучивать. Женщины, они, да, они более интуитивны, то есть они буквально по намекам или даже просто смотря на что-то, они понимают, что нужно сделать это, что нужно сделать то. То есть у них вот есть вот эта эмпатия, склонность. А у мужиков не так. Потому что мужики, они все-таки в первую очередь, извиняюсь, это бульдозер, это трактор, который пробивается в социуме, который тяжело зарабатывает денежки, который защищает семью. Ну, представьте себе какой-то там, ну, такая немножко грубоватая аналогия. Мужик, который там, ну, готов побить всех, какой-то крутой, серьезный, он такой очень эмпатичный. И как мы себе это представляем, он берет, он все там думает там, о том, что ему больно. Или спрашивают, а тебе как немножко? Тебе под дых дать или в нос? Куда ты больше хочешь? Нет, он действует жестко, четко и решительно. И вот эта базовая мужская жесткость, какая-то нечувствительность, она на самом деле очень привлекательна для женщины, потому что она как бы противовес женской чувствительности, какой-то ранимости, эмоциональности, и это уравновешивает женщину. И это говорится, что женщина отвечает за отношения, она как бы строит их, создает. Поэтому нужно просто принимать активную позицию, говорить мужу, чего он хочет. И, скажем так, очень простая схема. То есть, если он делает, то благодарить за это. Если он не делает это, или игнорирует это, или делает не так, как тебе хочется, просто проявлять и делиться с ними своими негативными эмоциями. Поверьте мне, когда женщина просто грустит, плачет, или она просто показывает, что ей недовольное лицо, для мужчины это как удар, как не то что удар, это как хороший такой хук, то ли в нос, то ли между ног получать. То есть это очень больно на самом деле для мужчины. Вот, когда женщина проявляет эти эмоции, вот, ну, будем считать, что у вас правильный брак, что у вас как бы мужчина вам нравился, то есть были какие-то ухаживания, и все это начало подугасать. И это первая часть. И вторая часть, самая больная, опять же, я буду об этом, наверное, уже постоянно говорить, что это быт, рутина. Женщины перегружены, скажем так, работой, поэтому ей нужно еще как бы... И поскольку ее вот так вот могут кинуть в это болото быта, это я прямо на своем опыте могу сказать, она реально чувствует себя обиженной и брошенной, получается, то, что ее не любят. Потому что представьте, вот вы приходите на работу, и вам дают постоянно в два раза больше, чем вы можете сделать. А у женщин не так, то что мужик, может, я помню, я так на работе был, мне давали в два раза больше, чем вы. Я помню, завуч подходит ко мне и говорит, Арсений Владимирович, мы вас ценили и уважали, мы вам давали в два раза больше, чем вы можете сделать. Но вы плохо сработали, поэтому мы вас наказываем. Мы вам даем теперь в три раза больше, чем вы можете сделать. Я говорю, да-да, конечно же, хорошо. Сделаю обязательно. И дел, как и дел, в принципе. Но женщина, она так не может в доме абстрагироваться, потому что это ее пространство. Каждая вещь, каждая мелочь она воспринимает как продолжение себя, как часть себя. Вот, поэтому если она не будет справляться с бытом, то она будет себя очень плохо чувствовать. Она будет чувствовать, что ее не любят, что ей тяжело, что как будто ее не ценится труд. Поэтому мужчина должен подойти и подумать, как это можно оптимизировать. То есть самый дешевый вариант – это самому что-то делать. Но тут тоже надо баланс делать. Я подчеркиваю, что, опять же, если мужчина работает, а женщина домохозяйка, то в первую очередь там 80% домашних обязанностей женщины выполняет, 20% мужчина и помогает ей. То есть в первую очередь, опять же, это больше внешняя часть быта. То есть вызвать мастера, отремонтировать что-то, купить, вызвать специалиста какого-то. изредка там, допустим, если женщина болеет, форс-мажор какой-то, если что-то поломалось, допустим, или что-то еще произошло такое, или ребенок заболел очень сильно, или жена заболела, тогда да, он может быть немножко подменять женщину. Но 80% быта тянет женщина. И для женщины вот эти 20% это тоже могут как раз-таки быть таким вот очень ярким проявлением того, что ее любят, то, что ее ценят, то, что ее уважают. И она будет чувствовать вот эту любовь у мужчины. Наверное, так бы я подметил два вот таких вот основных проявления. Это активность женщины и это быт, который может засасывать. И быт на самом деле, по своему опыту скажу, он очень сильно может чувствовать жрать у женщины. И у мужчины, и у женщины. Потому что у мужа тоже, он приходит домой, он видит то, что жена грустная, она одета абы как, ничего нету, ни красоты, ни еды. И у него тоже появляется, блин, он думает, а что вот так вот, я пошел на работе, пошел, а прихожу, я просто получаю какую-то ерунду, какую-то разруху вообще, как бы, что-то жена неправильная, вот, или уж вообще не понимаю, что происходит. Поэтому следите за этим моментом, это очень важно.
0: Да, благодарю, для этого мы проводим такие прямые эфиры, чтобы понимать, как этот мир смотрит, другая природа, другая сторона, наш партнер. Благодарю, что рассказываете и мужской, и женский взгляд на это очень ценно. И я думаю, можно приступить к той теме, которую хотели разобрать сегодня, а потом ближе к концу снова перейдем к ответам на вопросы.
1: Да, сегодня я хочу такую взять очень яркую, может быть, не для всех слушателей актуальную тему, но я, допустим, про это часто слышал, что милфа – это отличная лошадка для юного наездника. Этот термин, я не знаю, мне кажется, из порнографии пришел. Милфа называется «Mother, I like to fuck», то есть «Мама, я хотел бы заняться с тобой сексом». То есть там говорится о той ситуации, когда молодой мужчина вступает в интимную связь с женщиной гораздо старше. Вот. Не буду уже говорить то, что мужчина здесь не настроен ни на что серьезное. Ведь если женщина старше мужчины лет на 10-20, то в будущем несет это колоссальнейшую опасность. Ну, хотя бы даже просто в плане секса и красоты. И еще жеребец как бы еще тот, а ей вообще не надо секса, или она уже становится бабушкой. То есть я уже молчу про вопросы рождения и воспитание детей. То есть если женщина там на 10-20 лет, вот, допустим, мужчина захотел 35 лет еще одного ребенка, а все, у женщины менопауза в основном после 45 лет, 50, она не может рожать. И это тоже проблема получается. Но самое опасное, на самом деле, даже не этот факт, потому что сейчас, да, кальюга такая эпоха, когда все спят, когда я в 4 или 5 классе кассеты с порнушкой нашел. А мой брат младший, он уже в 1 классе мне рассказывали, что закачал какую-то порнографию на телефон и перекидывал это другим детям в 1 классе. Вот такой вот. Поэтому, как вы думаете, как бы, если ты видишь картинку, вот эти все фильмы, они очень хорошо созданы, чтобы как бы показывать, как это все классно и интересно, то понятно, что детям захочется и повторять за кем-то, за теми людьми, которые изображают вот такую типа радость, то, что им типа нравится. Вот. Поэтому это, ну, к сожалению, достаточно распространенное явление. Но здесь более опасен другой факт. Мужчина в этих отношениях с огромнейшей вероятностью приучается быть ребенком. То есть женщины и так обгоняют мужчин в развитии в лет, 5 день, лет на 5 в среднем получается. Вот. А сейчас из-за того, что эпоха Кали, она очень хитро работает. Она в первую очередь действует на мужчин. И как она действует на мужчин? Она их, по сути говоря, развращает и дает им чувственные наслаждения. Она дает им избыток вот этих чувственных наслаждений, но она дает эти чувственные наслаждения в неправильной форме. То есть для мужчины нормально то, что он хочет секс заниматься. Для 99% мужчин нормально, что они хотят секса, что они хотят наслаждаться женским телом, женской красотой, женскими эмоциями. Это абсолютно нормально для них. Но она готовит, дает им эти наслаждения так, что они не подготовлены к этому правильно, они не смогут наслаждаться долго. То есть, на самом деле, если мы возьмем ведические писания, особенно большинство ведических писаний, они очень мудро составлены, то 90-95 ведических писаний – это про то, как правильно наслаждаться в этом мире. И для большинства людей это их путь. То есть большинство людей не готовы к отречению, там, сидеть в горах и так далее. Этому, к этому человеку приходит там, к старости ближе, то есть когда он вырос, когда он прошел обучение, когда он прошел подготовку определенную, когда он с женой полностью и детьми понаслаждался, когда он постепенно отходил от всего. И вот к этому моменту, и то, опять же, веда говорится о том, что как бы, ну, простым людям, допустим, рабочим, им не надо у них ходить в какой-то лес, им не надо и детей там сильно от себя отрывать, потому что у них такой вот уровень сознания, и им более высокий уровень аскез не нужен. И проблема именно в калюге в том, что у нас не учат правильно наслаждаться, скажем так, правильно наслаждаться с Богом. И из-за этого мужчины пытаются наслаждаться, но пытаются наслаждаться таким образом, что как бы все разрушается. И правильно наслаждаться мужчиной должен быть подготовлен к ней. То есть он должен быть готов к тому, что за секс надо платить очень дорогую цену. И дороговизна женщины заключается в том, что мужчина должен быть в первую очередь серьезным решалой. То есть он должен решать все вопросы женщины. И только тогда, когда он умеет решать вопросы женщины, он может быть по-настоящему счастлив. Да, в начале отношений, знаете, аналогия такая, когда ты очень голоден, ты на все согласишься. То есть ты съешь и фастфуд какой-нибудь, и бургеры, и даже какую-то, может быть, не до конца свежую еду, потому что если ты настолько голоден, что ты сейчас умрешь, то ты на все будешь согласен. Но потом, когда ты начинаешь немножко наедаться, ты начинаешь понимать, нет, я хочу качественную еду, я хочу домашнюю еду, приготовленную с любовью, без консервантов, без красителей, которые мне нравятся по вкусу. Вот мне нравится соленый и горький вкус, а не только сладкий и кислый вкус. А, то же самое в отношениях. То есть вначале женщина согласится на такие отношения, и мужчина тоже согласится, потому что по тем или иным причинам, допустим, нормальная девушка, которая хочет заботы, которая хочет капризничать. И это нормально, когда женщина хочет капризничать, когда женщина хочет, чтобы решали ее вопросы, когда хочет, чтобы женщина хочет, чтобы ей пример показывали какого-то достойного, серьезного поведения. Вот. И такому мужчине такая женщина, скажем так, по определенным причинам просто не по карману, потому что он не готов, и он не вывозит ее, скажем так. Потому что это очень большая, очень серьезная работа, правильно позаботиться о женщине, правильно выслушать, правильно разобраться, этому прям надо учиться. А учиться сейчас, особенно мужчинам, я скажу честно, практически негде. То есть, если женских психологов куча, даже на Ютубе, посмотрите, сколько мужчин и что они говорят на самом деле. Очень много какой-то, прямо извиняюсь, очень странных вещей они говорят, скажем так. Понятно, что это их опыт какой-то, что для какого-то мужчины, если там мама его била, обижала, а потом его девочки в детстве его разводили на деньги, последние карманные деньги забирали, когда ходили с ним на свидание в подростковом возрасте, а потом просто посылали его, издевались над ним. Или приходили в гости ему только чтобы поесть, или там на компьютере у него поиграть. Понятно, что этот мужчина, он когда вырастет, он будет им просто мстить жестоко. Он будет рассказывать о том, что как классно не платить за женщин, указывать границы, как классно просто секс получать от женщины, ни за что не получить, и ничего не давать ей взамен. И это будет его отработка. Но в целом, особенно для мужчин, очень мало сейчас можно найти вариант. Я искал книги, по факту я их не нашел. Поэтому пытаюсь сейчас сам писать. Вот. Для женщин больше книг написано, в принципе, очень, там, допустим, Мандалин Хелин, это «Очарование женственности», это я просто заглавие этой книги посмотрел, христиан, там просто великолепно, уже по заглавию написано, видно, что как бы эта женщина, она получила. Вот. Но мужчин, к сожалению, сейчас не обучают, вот. Ну, что там семья там? пускай и даже в ведических писаниях, там, да, там, семью женщины должна заниматься. Можно, видать, прочитать, что в первую очередь в разводе женщины виноваты. Это классическая позиция, конечно же. Но нет, и мужчина, и на самом деле мужчине в семье в какой-то степени проще. Он лидер, как бы, он... Если он только начинает действовать правильно, женщина вообще моментально начинает за ним следовать и слушаться ему. Мало того, по своему опыту скажу, я начинаю, когда делать маленькие какие-то шажки в правильном направлении, жена тут же автоматически гораздо ярче, она это сам, в том же направлении на себя проявляет. То есть я себе просто сказал, я, допустим, там хочу в бассейн и хочу туда-то ехать. А она и туда поехала, и это проявило себя, и это у нее появилось. То есть мужикам вообще в этом плане просто, что называется, кайф. Чуть-чуть делаешь правильно, чуть-чуть делаешь, как тебе нравится, и уже все получается, и женщина автоматически это перенимает. И потом и мужчины вот попадают в эту ситуацию, то, что их не обучают, и то, что на самом деле долго наслаждаться женщиной можно только качественно, правильно с ней построив отношения. И вот мужчина, юноша, там ему 20-25-30 лет, встречает там солидно обеспеченную женщину 40-45 лет. Все классно, она не выносит мозг. То есть она привыкла быть уже мамой, она привыкла быть лидером в отношениях. Секс есть, и вроде живут неплохо, месяц, два, три. А потом мужчина начинает понимать, что как бы, ну, он просто не авторитет в этой семье. Да, его вроде слушают, его вроде восхищаются, но как бы женщина уже привыкла к тому, что она все сама решает, она зарабатывает деньги, она ходит по юристам, она ходит по процедурам, всем социальным, она ходит в магазин или решает доставки, она сама делает ремонты, сама знает, как со специалистами договориться. У него, возможно, уже есть дети, которые даже, в принципе, могут быть и одногодками этого юноши. И мужчина может со временем начать почувствовать, что он просто игрушка в этом доме, что как бы вот эта яркая эмоция женская, что да, спасибо тебе, ты решил мои вопросы, ты мой защитник, ты моя опора, ты моя надежда. Он это не получает, он просто, знаете, такая, как печенье какое-то к чаю, вот, что он просто развлекушка какая-то, и он не лидер, и он не решает вопросы. То есть для мужчины очень важно чувствовать вот это, то, что он решает вопросы, то, что он от него все зависит, то, что ему нужно проявлять инициативу, активность и решать вопросы. И это очень сильно бьет по мужскому эго на самом деле. И мужчина будет не до конца сейчас. Есть, конечно же, какие-то исключения, которым может и нравится так в целом жить. Но в целом большинство мужчин, которые я знаю, да, они не умеют, как это делать, но они вот так вот должны. Они должны приходить дома, ставить ботинки на пол и как бы вот это чувствовать от женщины. Да, она там иногда ноет, иногда плачет, иногда капризничает, иногда что-то обвиняет мужчину в том, что ты не делал. Знаете, как в Comedy Club есть такая шутка, очень мне понравилась. Типа, что женщина говорит, ты мне изменил как? Во сне. Вот. Это может немножко напрягать мужчину, но в целом, как бы, вот если он все это успокаивает, женщину решает вопросы, только тогда, на мой взгляд, он может быть по-настоящему счастлив. А если же он чувствует вот это отношение к себе как к такому, просто, я не знаю, как клоуну, по сути говоря, это очень сильно уничтожает его. И привычки, они достаточно быстро и очень ярко закладываются как раз-таки в первые 25 лет жизни. То есть я вот вспоминаю, вот мне уже сейчас 36 лет, и я удивляюсь, насколько на самом деле какие-то вещи, которые я даже не понимал, которые были в подростковом возрасте, они очень сильно на меня влияют. То есть я иду иногда вечером, такая темнота, музыка играет. И я вспоминаю, как мы с братом, мне было лет 15 или 16, поехали на Украину, в Затоку. Вся эта романтика, мы ночью гуляли, музыка, какое-то желание половых утех с женщинами или просто общение с женщинами. Как это сильно на меня все влияло. Прям невероятно. И поэтому мужчина, когда вот так вот в юности привыкает к тому, что он ни за что не отвечает, он просто вот так вот наслаждается, болтается. И то, что ему нужно думать вперед на 5, на 10 лет, 15. И очень большой шанс, что из него, по сути говоря, вырастет такой мужчина-призрак, который не понимает, чего хочет, и, в принципе, который со временем, на самом деле, никому не нужен будет, потому что женщина насытится этими отношениями, через какое-то время она поймет, что этот мужчина ничего не решает, и он ей, в принципе, не нужен. Есть, конечно же, варианты, когда так может и всю жизнь прожить, но это скорее исключение, чем правило. Вот. И вот как результат мужчина становится таким вот ленивым котом, который никому не нужен, и, скажем так, он несчастлив. Поэтому все-таки есть, конечно же, отдельные ситуации. Я слышал, иногда бывают хорошие браки, когда женщина там на 5, на 7 и даже на 10 лет старше мужчины. Это действительно бывает. Но тут надо очень и мужчине, и женщине серьезно посмотреть, потому что у меня был опыт, я тоже какие-то моменты хотел и на женщин, которые старше меня на 5, на 10 лет. И когда я стал более ответственным по жизни, научился там развивать свою мужскую природу, решать вопросы, у меня сразу же аспект сместился наоборот на женщину, которая на 5-10 лет младше меня, потому что, как по мне, это кайф. И когда женщина младше тебя, когда ты чувствуешь, что ты в каких-то вопросах ее сразу же превосходишь, вот, и ты готов решать ее вопрос, вписываться за нее, мне это очень нравится. Но кому-то может нравиться, когда, допустим, одинакового возраста, это тоже нормально, в принципе. То есть тут самое главное не внешние параметры, что обязательно, потому что там только на 5 лет старше и так далее. А здесь вопросы просто умения договариваться, умение решать вопрос, ну, как бы брать ответственность у мужчины, мы в первую очередь о них говорим. И женщинам, если они выбирают себе кавалера, надо в первую очередь на эти вещи посмотреть, насколько это надежный мужчина. То есть просто те вещи, как он делает, как он решает вопросы и как он выслушивает женщину. В принципе, ничего более сложного в этом мире для мужчины нету. Вот обращайте внимание на эти три вещи, и как бы, в принципе, вам станет понятно, что ждать от него. У меня все по этой теме. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить на них.
0: Да, благодарю вас, Арсений. Очень интересная тема. Сейчас в современном мире есть различные варианты отношений, в том числе, да, и такие. Интересный вопрос к нам пришел. А если, наоборот, мужчина старше женщины на 12-15 лет?
1: Скажем так, на 12. У меня, допустим, разница с женой около 10 лет, и, как по мне, это, в принципе, самый кайф. Потому что 12-15 лет, ну, вообще, я слышал, где-то уже после 20 лет начинается зона такой уже опасности. В чем главная опасность? Потому что, во-первых, могут возникать уже определенные трудности в интимной жизни. То есть когда мужчина на 20 лет старше женщины, то есть представьте, ей 50, ему 55, ей 35. 35 лет – это женщина, которая может развести очень активно, очень много захотеть секса. А мужчине уже в 55 уже как бы уже не это актуально, у него уже может немножко другие вопросы, скажем так. Знаете, как в том анекдоте, то, что был детород, остался водопровод, получается. Какой-то текст, не помню, какой там был. То есть здесь нужно обращать внимание. 12-15 лет, как по мне, это достаточно, ну, в принципе, неплохой вариант. Просто нужно посмотреть на некоторые нюансы. Во-первых, у меня возникает вопрос, а что было с мужчиной до этого? То есть если мужчина старше женщины на 12-15 лет, ну давайте возьмем по самому минимуму. Там девушке там 20-21 год или даже 18, значит, мужчине 30-35 лет. Я по своему опыту очень достаточно хорошо помню, что когда мне уже ближе к 30-ке было, и я интересовался тоже женщинами там по 18, по 20 лет, у них уже начинали возникать какие-то справедливые вопросы. А что ты, да, почему не женат, а что ты до этого делал? И это были справедливые вопросы, потому что у меня на самом деле было много травм каких-то, которые я все прорабатывал. И я прям уже после 30 лет чувствовал, что как бы уже начинает время очень плохо против меня работать. То есть она на самом деле уже начинает против мужчины после 25 лет работать. То есть эго костенеет, мужчина становится более таким тяжелым в быту, ему тяжелее меняться на самом деле. Просто когда мне было 22 года, вообще легко как бы. Ты мне скажи, я просто это сделаю и все. Хочешь, буду спать на полу, хочешь там, ну, все что угодно сделаю. А когда уже 30-ка, ты начинаешь уже притираться. Вот, это надо. Поэтому надо внимательно обратить внимание, изучить прошлое человека, что у него там было. Вот. Опять же, не надо какими-то шаблонами делать. То есть, допустим, если было 3 развода у человека, что как бы обязательно это негодяй какой-то или бабник. Может, у него было всего 3 женщины. Ну, то есть его так обучили в семье, что как бы увидел женщину, нравится, женись. И этот мужчина не пробовал ничего женщину, просто честно женился на ней, пытался, строил отношения как умел, но у него не получилось, получается. Может, сейчас он научится. Вот, вы ему подскажете, как женщина, как правильно себя вести. То есть, на самом деле, если женщина понимает, как правильно себя вести, то можно и такого, ну, то есть, если мужчина такой гибкий, скажем так, и готов к переменам, то есть, самый простой вариант, и мне очень понравилась эта фраза психолога, как понять, хороший мужчина или нехороший, просто посмотрите, как он себя будет вести, когда он накосячит до брака. То есть... Любой мужчина, волей-неволей, он делает так, как не понравится женщине. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. И когда вы об этом скажете, посмотрите, как он реагирует. То есть есть 3 варианта. Первый вариант, он начинает обесценивать это все. Да нет, что тебе кажется, что ты там завелась, все нормально. Это вариант в энергии не верится, скажем так. То есть это сразу нужно бежать от этого мужчины, потому что это он, значит, будет дальше вас так опускать и унижать в браке. Страстный вариант, когда он говорит, да-да, обязательно сделаю я тебе любое твое пожелание, богиня. Ну, тут стоит очень сильно призадуматься и внимательно присмотреться, да. То есть это не обманщик ли какой-то, потому что на самом деле, если мужчина прям так легко соглашается, то и делает вид, что да, и говорит, что да, я полностью с тобой согласен, разделяю чувства, я буду стараться более чутким, то это может быть действительно это благостный вариант, когда мужчину очень хорошо воспитали, он обладает всеми этими компетенциями. Вот. Но зачастую это, по моему опыту, в процентах 80-90 это может быть такой слабый мужчина в какой-то степени в этом находиться. Потому что у тех мужчин, которых я знаю, которые более-менее в благости живут, вот, они достаточно такие немножко неповоротливые, немножко грубоватые. Но как они поступают? Если там до брака такой еще не до конца обтесан, ну так нехотя, но соглашается. Понятно, если человек проживает лет 15-20 в браке, он научится. Вот, потому что волей-неволей жена его... Ну, где мы, называется, где мы тем, где катанем, приучат это делать. Но до брака, в принципе, как я считаю, это на самом деле благостный вариант, это когда мужчина так нехотя, ну, извиняется, говорит, ну, хорошо, я больше так делать не буду, извини. А не то, что, да вот, прости, пожалуйста, меня, я не понимал, ты на самом деле права, как так можно было поступать с такой богиней. Женщинам кажется, что может казаться, что это вот такой мужчина, который прямо дифирамбы поет, это классный мужчина. Нет, настоящий мужчина, качественный, ну, такой немножко угрюмоватый такой, странноватый получается, не до конца, может быть, эмоциональный, но он решал, получается. Вот, поэтому... Если такая разница, 12-15 лет, нужно посмотреть, что это за мужчина. Это бабник какой-то или это мужчина просто, которому не дали правильного образования. Потому что если бы мне не дали правильного образования, я тоже, я думаю, раза бы 2-3 развелся. Вот. У меня гороскоп очень хорошо к этому склонял. Прям мне, если брать классический вариант, что вообще как бы меня ждала... Ну, в общем, тяжелая семейная жизнь меня ждала. Я отработал эту карму, я страдал, потому что у меня не получалось строить семейные отношения. Но я ни с кем не развелся, получается. Я много страданий получил в этом вопросе. И поздно женился, на самом деле, в этом факте. Поэтому рассматривайте этот случай индивидуально. Ну, разница 12-15 лет нормальная, на самом деле, если... Какие-то тоже плюшки там есть, то, что мужчина уже состоялся, то есть уже понятно, у него есть деньги или у него не будет денег. Он может обладать большим жизненным опытом, что может быть также привлекательно. Но есть и минусы, что он может быть немножко не в ногу с женщиной, то, что может быть потом по интиму будет какая-то просадка, потому что все-таки уже интим затухает, а это очень важно на самом деле, интимная жизнь. Ну и какие-то могут быть недопонимания, потому что, ну, реально, когда вот большая разница, то современное поколение, оно более там лучше в гаджетах разбирается, в технологиях, Вот. Если бы не работал, я тоже бы сидел бы, если честно, в кнопочном телефоне, но у меня жизнь вынудила, поэтому я сижу в смартфоне. Но это тоже может быть, кажется, мелочью, но это тоже потом может дать какую-то несовместимость и непринятие. Поэтому так вот, будьте открыты этим вариантом, если вам действительно есть такой вариант, наклевывается, и думайте, как, ну и смотрите, как человек просто проявляет себя со временем.
0: Благодарю вас, Арсений, за обзор этой темы, тоже очень важно. И следующий вопрос пришел к нам от мужчины, тоже мы этому очень радуемся. Задает нам вопрос Матвей. Мне комфортнее общаться и строить более доверительные отношения с женщинами чуть старше. Уже нет этих истерик, странных ожиданий. Разве для зрелых отношений не нужно, чтобы оба партнера тоже были зрелыми?
1: Знаете, в чем сам благодарю, отличный вопрос. Дело в том, что открою маленький секрет, что будет происходить дальше. Вы, допустим, встретите женщину, которая вас постарше, которая очень терпелива, скажем так, не проявляет истерик, ничего не хочет. Вот, и вы думаете, вот нашел я моя золотая жила, буду кайфовать сейчас, будет все удобно и прекрасно. Вот. И у вас два варианта будут. Значит, если женщина совсем придушена и прибита жизнью, то вам и будет так все время себя постоянно вести. Это процентов 5-10, вот, потому что это прям надо, чтобы был клинический случай такой жесткий, чтобы так женщину задушили, чтобы там ее, не знаю, лицом били, чтобы ее откровенно дурой называли, вот, истеричкой. Она будет молчать. И знаете, что пройдет со временем? Вам будет очень скучно в этих отношениях. Вы не поймете, почему. А потому что женщина, которая сдерживает свои эмоции, она и свои хотелки тоже, скорее всего, будет зажимать. И вы почувствуете, что отношения стали какими-то пресными и неинтересными. Вас потянет на измены. Вы потом удивитесь, что вы измените этой женщине с какой-то истеричкой молодой, накрашенной, расфуфыренной, странной. Вот. Но ее ценность будет заключаться в вас, потянет на измену именно от того, что она вот такая именно женщина настоящая, что она капризная, что она эмоциональная, что она делает так, как ей нравится, что она чудит, получается. Но вы это не поймете. Вы это поймете уже постфактум, когда измените с этой женщиной, когда вы получите скандал, развод и кучу головомойки. Это вариант, который будет с 5-20%. В 80% случаев, когда вы женитесь на этой женщине, когда она поймет, что все, вы ее, вы увидите все то же самое, если даже не больше. Потому что женщина, которая молчит, которая мало проявляет свои эмоции, проявляет какое-то сдержанное поведение слишком, а скорее всего, это травмированная женщина очень сильно. Вот. Потому что для женщины нормально немножко, скажем так, капризничать, немножко эмоционировать, скажем так, немножко чудить. И на самом деле это базовая потребность мужчины, чтобы женщина была вот такой вот немножко странной, немножко эмоциональной, переменчивой и так далее. Почему? Потому что если все понятно, все стройно, все предсказуемо, то это просто мужик. Ну, это, по сути говоря, гомосексуальные отношения. Это неинтересно будет. То есть давайте по-честному, что нравится мужчине в женщине? Ему нравится, что она вот такая эмоциональная, что она там восхищается какой-то мелочью, что она вот такие, как маленькая девочка проявляет вот такие вот эмоции. Не маленькая глупая девочка, которая там что-то чухню делает и все насбрасывает ответственность. А вот такая, знаете, радостная. О, спасибо, приятно, здорово, ты мой герой, вообще обожаю. Вот это все цвет. Оборотная сторона у женщин в том, что она просто раз, и нифига у нее портится настроение. Ну, знаете, как есть график такой синусоид, он прекрасно прямо с женщин слизан, да, то есть постоянная вот эта периодичность какая-то, постоянство, непостоянство. И на самом деле в этом самый главный кайф мужчины, что он может разрешать эти вопросы, потому что если ему будет постоянно все классно и хорошо, это очень скучно будет, это как в еде постоянно сладкий вкус. Да, сладкий вкус – это король всех вкусов, это однозначно. И поверьте мне, я 100% уверен, что ничего там, чем тортик или чем какая-нибудь пахлава, нету в этом мире. Сладкий вкус, он восхитителен. Но если есть постоянно сладкий вкус, ты, во-первых, и разжиреешь, и отупеешь, а во-вторых, просто надоест. Водки захочется. Кстати говоря, почему у нас у славян водку пьют? Потому что пищи нету горького вкуса, у него как будто убрали его откуда-то. Нету его. Поэтому я вот знаю, какие-то продукты горькие специально ем, там а-ля грейпфрут, чтобы получать этот горький вкус, получается. Он очень нужен будет. То же самое в отношениях. Нужен иногда горький вкус. Вот, чтобы ты немножко разные эмоции почувствовал, чтобы женщина немножко покапризничала, скажем так. И женская карма, об этом Олег Геннадьевич очень четко говорит, отрабатывается тем, что раз у нее просто испортилось настроение. И в эти моменты, когда у женщины испортилось настроение, прояви мужские качества, прояви максимальный контроль, максимальную ответственность, максимальную чуткость женщины. Потом у нее это пройдет, она будет восхищаться, какой у меня замечательный мужчина, как хорошо все было. И вот такие вот горки, они на самом деле очень яркие, очень интересные отношения. Как бы мне, допустим, так очень нравится, когда жена там докапывается до чего-то, когда там у нее там эмоциональный перегиб. Блин, конечно, я сейчас понимаю, что мне придется ответить за эти слова, но я готов ко всему этому. То есть, на самом деле, так интересно. И здесь, и вторая очень важная функция, то, что вот эти моменты критические, когда у женщины очень сильно портится настроение, как бы вылазят настоящие вещи, как бы такая определенная прочистка происходит. То есть ты как бы мужчина, ты слуга, как бы скажем так, или ты эгоист, получается. И вот эти тяжелые моменты, мужчинам невозможно быть эгоистом. Надо быть слугой, получается, правильным слугой, получается. То есть не безропотным рабом каким-то, который бездумно все выполняет, а вот человеком, который действительно имеет какие-то свои личные границы, и при этом он готов всегда помочь женщине, выслушать ее, дать ей защиту. Поэтому теперь, если касательно мужчины, почему такое происходит, почему так тяжело с такими эмоциональными женщинами? Просто потому, что у нас есть травмы, я себя хорошо помню, да, что меня обижали родители, мама, и женщина просто давит на эту точку. Она тебе вроде сказала два слова, а тебя уже триггерит, тебя там слезы, негатив какой-то или что-то еще. Поэтому, дорогие мужчины, просто не стесняйтесь, берите свои ноги в руки или даже просто берите карточку, доходите психолога. Не знаю, кому-то, может, больше женщина-психолог нужна, чтобы, ну, если вас мама обижала, кому-то мужчина, мне больше мужчины-психологи нравились. И идете, прорабатываете все эти травмы. Это очень больно, это очень неприятно. У нас еще какой-то странный орел, что мужчины ходят к психологам, это какие-то геи, я не знаю, странные, недомужчины, но это абсолютно нормально. И прорабатывайте все эти вещи. Не надо ни в коем случае отправлять женщин к психологу, говорить, что женщине надо идти к психологу, потому что у нее тоже не проработаны. Здесь вообще так все просто. Если вы, мужчины, прорабатываете свои отношения, а женщина, у нее, допустим, даже пускай не проработаны отношения, если вы ее выслушали, если вы ее реально сильнее в этом вопросе, она пару раз, несколько раз покапризничает, вот, и у нее будет два выбора. Она сама проработает эти эмоции, так, либо она проработает это с психологом, и она либо с вами вперед пойдет, либо она просто поймет, что она не хочет идти на более высокий уровень дальше с вами, ей просто сами не по пути. То есть есть женщины, которым нравится вот это, чувствовать постоянную обиду, скажем так. Нравится быть, скажем так, терпилой. Это их выбор, не стоит это осуждать. Это как бы ее уровень развития. Но вам, значит, просто не по пути с этой женщиной. И вы эмоционально не будете никакой тяжести, ну, как бы притяжения к ней чувствовать. Я вот по своему скажу, то есть у меня были такие ситуации, какие-то девушки триггерили, что-то там странные были эмоционально. Я шел к психологу, прорабатывал это, и вот в тех ситуациях мне было просто потом неинтересно с этой девушкой дальше. Потом я, когда встретил свою жену будущую, у меня тоже какие-то моменты триггерили, у меня старшие, скажем так, защищали меня, но они тоже в какой-то степени как психологи работали. Вот.

0: Ксении, тоже очень ценный ответ на вопрос. Спасибо, что развеиваете эти мифы, которые копятся у нас, может быть, даже из жизни в жизнь. Еще интересный вопрос со стороны женщины, тоже касающийся темы, которую сегодня обсуждали. Мне 42, но выгляжу и ощущаю себя на 10 лет меньше. Мои же одинокие ровесники и старшие уже замшелые мужички, в основном с разводами или разочарованием в жизни. Как же искать подходящего партнера в таком случае?
1: В первую очередь, я очень рад, что вы молодо выглядите. Это очень хороший параметр того, что человек развивается, куда-то идет, что-то ищет. Это очень здорово. Теперь касательно, да, что действительно женщине, которой под 40 лет, это действительно очень тяжелая ситуация, да, что очень тяжело найти достойного мужчину, но как бы нужно понимать, что у Бога все есть, как Олег Геннадьевич говорил, что у мужиков целый вагон хороших мужиков, вообще он может тебе дать, но нужно быть готовым к этим мужчинам, то есть... Такие вещи замшелые, то есть такие мужчины, которые замшелые, которые хотят ничего не делать, кого они притягиваются к той женщине, которая привыкла решать все сама. То есть я почти уверен, что у вас уже есть какая-то должность, какая-то уважаемая должность, то, что вы привыкли руководить людьми, то, что вы решаете сами все вопросы. И это, конечно, очень большая, очень сложная работа. Я не до конца компетентен про это все говорить, то какие-то наброски я попытаюсь сказать из того, что я слышал, из того, что я видел, из того, что я знаю, о том, что сложно переходить с рельс, когда тебя приучали с детства. То есть нужно понимать, что то, что вам сейчас 42 года, и вы оказались в этом положении, это было заложено еще в глубоком детстве. А как это было заложено, я не знаю, это надо прям мне лично сами пообщаться. Может быть, вы уже были изначально нежеланный ребенок, вот, и вас хотели абортировать родители. И поэтому это заложило у вас изначально вот эту эмоцию страха, неуверенности в других, получается, невозможности довериться другим. И через жизнь это вот так вот и протянулось, то, что в школе вас дразнили в подростковом возрасте, вы влюбились в красавца всей школы, а он просто понасмехался над вами, или еще хуже, он просто переспал с вами пару раз, а потом бросил. И вот так вот жизнь пошла и поехала, что вы пошли на работу, опять там встретили какого-нибудь разгильдяя, мужчину, алкоголика, который как-то не ценил вас. Или это был, допустим, даже богатый мужчина, но мужчина, который вас прям вот так вот, знаете, прям брал и душил, получается, и полностью все за вас решал. И никакой свободы не давал, и ревновал вас каждому столбу, и отобрал у вас подруг, и сделал из вас рабыню домашнюю. Вот. И вы абсолютно справедливо сказали то, что да ну его, что как бы лучше быть самой, самостоятельно, чем под гнетом такого мужчины. Это правильная позиция, то есть если у женщины есть вариант просто быть под гнетом мужчины-тирана или быть свободной, самой зарабатывать, я бы в современное время, конечно, сказал бы, что лучше быть одной самой зарабатывать, потому что есть шанс, что появится какой-то другой мужчина, который действительно хочет о вас заботиться, чем быть с тираном, потому что, ну, просто года теряются, и все. И самое интересное, то, что вот такой мужчина-тиран, он будет все больше и больше убивать вас в потенцию, найти действительно хорошего мужчину, который действительно будет о вас качественно заботиться. Но нужно понимать, что к нам приходят именно те достойные мужчины, которых мы действительно достойны. Я буду через какое-то время, опять делаю анонс, 58 типов женщин, вот, и далее я буду дальше рассказывать о 58 типов отношений между ними. То есть, если вам попадаются, есть три основных типа вот таких вот мужчин, детей. То есть первый вариант – это просто безмозглый раб, который просто куда хочет на работу, у которого нет никаких идей в голове, вот, царя похоже на этот вариант. Это первый вариант. Второй вариант – это мужчина, скажем так, который все проблемы сливает женщине, то есть он может

0: скажем так, он искренне считает такую мужчину, что женщина – это человек, которому можно все сливать, это полностью равноценный партнер. То есть она тебя час сливала, беспокоится, и ты ее час сливаешь. И третий вариант – это может быть внешне такой суперсильный, суперуверенный мужчина, чем-то похож на предыдущий, но при этом всем он… у него какие-то тяжелые зависимости. То есть он работает, у него дом, машина, все есть, он такой уверен, но при этом он все выходные пьет и бьет жену, получается. И вот на все эти три варианта таких вот мужчин находятся различные нюансы женщин, которые являются мамами. То есть это женщины, которые привыкли, и у которых есть прям очень сильная, достаточно сильная эмоция страха, получается. Здесь страха и гнев. Ну, и страх, и гнев здесь получается, и печаль получается. Но здесь основная эмоция страха, то есть вы боитесь постоянно. Потому что если бы вы не боялись, то вы бы нашли бы мужчину, который бы обладал бы вот этой уверенностью, вот этой способностью брать ответственность, и он бы причинил вашу жизнь. Поэтому нужно начинать именно вот с этих моментов. Нужно... Есть куча книг, конечно, в первую очередь это Андалин Хелин, «Очарование женственности», это Гиваляева, она тоже достаточно неплохо говорит. И найти просто какую-то женщину, им, в принципе, даже можно и мужчину найти. Есть мужчины-психологи, я знаю, которые помогут вам проработать все эти страхи, всю эту боль. И тогда может появиться мужчина в вашей жизни достойный мужчина, потому что я видел истории, когда и в 40, и в 50 лет женщины выходили за хороших мужчин. Просто может быть вариант, допустим, жил мужчина хороший, ну, у него просто жена умерла, вот такую историю тоже знаю. Он вдовцом стал. Вот. Или какой-то мужчина, у него много разводов было, он просто образумился. Или мужчина, который немножко помладше вас, это тоже хороший вариант. То есть Бог даст вам все эти варианты. Но нужно начинать именно с духовной практики, именно с проработки всех этих чувств, потому что вот такие мужчины, они четко приходят на то, когда у вас есть вот это, вот этот страх, вот эта печаль, вот этот гнев, если мужчина, это надо просто индивидуально рассматривать. Вот. И это действительно достойные мужчины, потому что они просто зеркалят ваше состояние, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что в какой-то степени процесс партнера – это процесс перебора. То есть я, прежде чем найти свою жену, я сотни тысяч анкет перебрал. Там, из просмотренных нескольких тысяч я написал там нескольким сотням, из нескольких сотен мне что-то написали в ответ несколько десятков. Из нескольких десятков мне буквально 5-6 человек на созвон согласились. Из тех, кто созвонились на созвон, там на свидание вышло буквально там 1-2 человека, 3. 4 что-то. Ну, такая вот у меня статистика была примерно. И вас, соответственно, тоже вам надо будет... И это при том, что я как бы очень выбирал сайты. То есть я не на простых сайтах знакомств сидел, где просто, как по мне, какое-то болото просто. Я на специализированных сайтах знакомств сидел, там, православные знакомства, создание ведической семьи, нравственной семьи, где вот такой же фильтр людей по ценностям был. Поэтому ищите мужчин, как бы перебирайте варианты и обращайтесь, скажем так, к своему внутреннему миру, к своим чувствам и эмоциям, что эти мужчины, пока вы не проработаете эти эмоции и проживете ваше детство какое-то или юность, то они так и дальше будут приходить в вашу жизнь. Вот. Ну и, конечно же, помните о том, что духовная практика, отношения с Богом, они лучше всего и очень серьезно меняют вашу жизнь. Выберите какую-то традицию, которая вам нравится, и следуйте этим путем.
1: Хочется пожелать нашим слушателям счастья в отношениях с самим собой, в первую очередь с Господом и с людьми, которые рядом с нами в семейных отношениях. Спасибо вам, Арсений, что напоминаете нам о самом главном, о нашем духовном развитии, за которым уже идет все остальные сферы. Поэтому очень ценно, что мы разбираем это, в том числе с духовной точки зрения, с физическим подходом. Мы будем ждать следующих продолжений наших бесед, чтобы развеять новые мифы, касающиеся отношений мужчин и женщин, и сделать новый шаг навстречу счастью, любви. Желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо за общение.
0: Да, благодарю, Санна. Культура дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю. До свидания.
2: Веда Радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

0: эти правила и ограничения дают нам возможность свободно ездить по дороге. Это очень важный момент. Свободными нас делают ограничения. Звучит вообще парадоксально. Но свобода приходит от выполнения ограничений. Что нам позволяет на 25 этаже выйти на балкон?
1: Ограничения.
0: Перила. А представьте, 25 этаж, нет перил. Выйдете на этот балкон? Я даже знаю, как вы будете выходить. На коленях. Как только есть ограничения, мы сразу же чувствуем свободу. Можем подойти, облокотиться на перила и смотреть вниз. Попробуйте так сделать без перил. Попробуйте ехать на подороге, если нет разделительной полосы. Если все едут, как свободные люди. А посмотрите, человек, просто человек, берет ружье, выходит на улицу, стреляет в другого человека. Ему дают 15 лет тюрьмы. Другой человек выходит на улицу, тоже стреляет в человека, а ему дают медаль героя. В чем между ними разница? Один из них принял какие-то правила. Один принес какую-то присягу. Один следует каким-то законам. Один из них военный, а другой гражданский. То есть, если гражданский выходит на улицу и непонятно в кого стреляет, его ставят в тюрьму. А если военный применяет оружие на войне, ему дают медаль. Но в чем разница? Один следует ограничениям, другой нет. Один берет скальпель и идет к вам с ним, и вы от него убегаете. А другому человеку со скальпелем вы платите деньги, чтобы он вас порезал. И долго проситесь, и уговариваете его. В чем разница? Один из них принял какие-то правила. Принес клятву Гиппократа, правильно? То есть он, да. То есть как только появляются грамотные правила и ограничения, тут же появляется свобода, тут же появляется польза, тут же появляется возможность служить людям, тут же вот появляются некоторые силы. Что делает горную реку сильной? Горная река очень опасная вещь. Не купайтесь никогда в горных реках. Это очень опасно. Даже если вы очень хорошо плаваете, в горной реке все равно, что вы очень хорошо плаваете. Она умеет головой об камень. Она ограничена. Она ограничена. Она ограничивается скалами и тут же становится очень сильной. Поэтому, когда человек принимает на себя правильные ограничения, он очень сильным становится. Так же и та же семья. И в радости, и в горе. И в бедности, и в богатстве. И в здоровье, и в болезни. Обещаю быть вместе. Если они этому реально следуют, это очень сильная семья, это очень крепкая семья. Это свободная семья. А сейчас какое-то ложное понимание свободы, ничему не следует. Ну давайте тогда. Раз мы такие свободные люди, ну попробуем сейчас пойти в магазин и взять булку хлеба. Сразу же наша свобода закончится на выходе из этого магазина. Придут свободные люди и принесут одну очень несвободную штуку на руки. Браслетики. Они могут быть пластмассовыми, сейчас такие пластмассовые браслетики. Тут же раз и говорят, ты неправильно пользуешься свободой. У тебя неправильное понимание свободы. Поэтому первое, чему учат человека, его учат самоконтроль. Это основа образования. И если самоконтроля нет, весь мир разваливается. Весь мир. Так что только тот человек, который научился контролировать все свои желания, может развить в себе настоящую любовь. Ведь если желание не контролируется, то это просто влюбленность. Тоже влюбленность, если нет контроля желания. А значит, временность. Влюбленность – это временность.

Дело в том, что новое время, которое сейчас наступает, это время такое революционное, это время нашего выбора, каждого из нас. Сейчас люди, в принципе, свободны. На нас действует, конечно, материальная цивилизация, но у нас есть свобода выбора. Мы, знаете, я для себя это состояние времени, в котором мы сейчас живем, определяю таким словом «безвремение». То есть сейчас как бы вот все позволено. Хочешь – деградируй, хочешь – прогрессируй, хочешь – общайся, хочешь – сиди, как бы ной, если тебе не нравится эта жизнь. Хочешь – объединяйся в команды с кем-то, хочешь – быть одиночкой, хочешь – ребенка – рожай ребенка, не хочешь – детей – сиди бездетным. В принципе, как бы, знаете, вот так вот. Религии. Ну, да, вот у тебя такая религия, у меня такая религия. А в принципе истина никого особо не интересует. Ну, просто у тебя вот такая, а у меня вот такая. И человек, вот он такой, знаете, он, на него ничего не действует. Его ничем не прошибешь особо. Потому что все эти картинки, которые мы видим, какие-то, сейчас, знаете, искусство такое, вы, наверное, заметили, что искусство такое, что экшена все прибавляется и прибавляется. То есть красок все прибавляется, и эмоции все. Вот, то есть человека надо пробивать как-то. Вот. Раньше, например, могла быть какая-нибудь затяжная сцена такая, и человек сидел и вникал, что там происходит, как там меняется, как бы. Вот, как люди там действуют, глубина вот эта вот вся, то есть человек вот проникал во все это. А сейчас есть такую стену, вот это как, если такая вещь проявится в телевизоре, вот будет какой-то фильм вот с такими глубокими какими-то моментами, что это такое? Это же вообще не цепляет. Ну, взяли бы, набили там морду кому-нибудь, ну, это понятно, по крайней мере, ну, это по-человечески. А тут что-то сидят, смотрят друг на друга, в отношения вступают. Вот эта вот вещь, отношения, чтобы вступать в отношения, нужно иметь свободное время. Нужно иметь время. Чтобы иметь такой дар, такую роскошь, как отношения, нужно иметь время. И сейчас человек, даже если у него внешнее время есть, просто вот время есть посидеть с женой, с ребенком, у него нет внутреннего времени. А что такое внутреннее время? Внутреннее время – это время, когда ты находишься как бы наедине, ты как находишься в контакте с самим собой. У тебя нет беспокойства, нет стресса. Стресс похищает наше внутреннее время. Мы становимся бедными, у нас нет внутреннего времени. То есть внешнее время есть, но внутренний человек, он не может соприкоснуться с другим человеком, с сердцем своим, потому что он в стрессе. Стресс – это не состояние, когда нам, ну, знаете, вот мы прямо вот в такое состояние напряжения, истерическое какое-то состояние. Нет, стресс – это просто состояние внутреннего какого-то такого беспокойства. А что будет завтра? А что будет с моим счетом в банке? Там же с этим курсом вообще непонятно, что происходит. А у меня же там деньги лежат. Я же машину вроде хотел купить. Вот. Или еще что такое. То есть люди, знаете, это как азартная игра. В Ведах говорится, что есть последняя нога, вот последняя нога, на которую может опираться человек в своем счастье. Это честность. Или как вот порядочность. То есть порядочный человек может быть счастливым. А порядочный человек, он никогда, ну, не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот это вот, ну, как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время.

когда мы начинаем сосредотачиваться очень сильно на своих интересах, в этот момент мы начинаем пренебрегать интересами других людей. И вот это называется оскорбительное настроение. Чтобы кого-то послать куда-то, да, за хлебом. Если кого-то, убить кого-то, как вот? Люди там спрашивают, что вы чувствуете, когда вы стреляете в других? Я ничего не чувствую. Как я буду стрелять? Как я буду стрелять, если его сознание не позволяет, его сознание проникает туда дальше? Другой момент. Допустим, вот это вот родители, друзья какие-то, учителя наши, да? И они, соответственно, дали нам какие-то богатства, какие-то знания, какие-то умения, да? И смотрите, когда сознание становится вот таким, то я перестаю понимать, откуда у меня это все появилось. Откуда ты такой умный? Я сам, да? Неблагодарность это называется. Человек забывает, откуда он родился, откуда у него одежда, откуда его образование. И он говорит, я сам это все сделал, это гордо. Я такой особый, я ни от кого не зависел. Сам вообще весь как соткан из доброты от окружающих, он не замечает. Вспоминаете, да? Это то, что делает этот враг. Он делает людей неблагодарными. Он делает их черствыми, он делает их неблагодарными. И знаете, что еще он делает? Он еще, смотрите, говорит, вот эта рука, Никита видит только руку, да? Я ему говорю, знаете, еще микрофон есть. Какой микрофон? Микрофона нет, есть только рука. И когда кто-то приходит и говорит, знаете, еще микрофон есть, ты идиот просто. Микрофона не существует. Существует только то, что я вижу. Такой человек начинает абсолютизировать свое мнение, свой опыт. Вот это я видел, вот на Кипре был, Кипр существует, да. Говорят, Америка есть. Не знаю, точно не могу сказать. Не был. В интернете говорят, может и правда. Кто его знает? А Бог есть? Вряд ли. Не видел. Гагарин летал в космос, сказал, никого нет. Похоже, так и есть. Если бы он был бы, я бы был бы счастлив. Лучше жил бы. А раз я плохо живу, значит, там никого нет. Логика. И, соответственно, смотрите, это напрямую связано с этой желанием оценивать кого-то. То есть я абсолютизирую свою точку зрения, свой опыт и считаю, что этот опыт, он абсолютный. Это же я вижу. Я это чувствую, мне это нравится. И почему он так к этой ладошке, привязался, да? Нравится ему эта ладошка. Смотрит на нее, нравится. Все остальное перестает существовать. Он лишает себя, более широкого видения. И когда человек абсолютизирует свое мнение и считает, что вот это вот истина, вот то, что я считаю, вот только это и существует, то, естественно, он смотрит на других. Если вдруг кто-то не то, что делает не так, как сказать, делает против него что-то, если просто кто-то не похож на него, это уже ставит под сомнение мою правоту. Просто немножечко по-другому одет. Просто не так как-то выговаривает слова. Просто не тот паспорт у него в кармане. Уже все. Уже тяжело. Потому что это подвергает сомнение мою правоту, мое счастье, мой опыт, мой вкус. Другими словами, вот этот фраг укрепляет ложное представление о самом себе. В санскрите называется аханкара, на латыни, да? Ложное эго. Эго означает «я есть», «я существую». Эго – это неплохое слово. Эго – неплохое слово, это хорошее слово. У нас всегда будет отождествление, кем я себя считаю. Но ложное эго означает неправильное представление о себе. Именно вот это вот кама или этот враг укрепляет в человеке это ложное представление о себе, которое позволяет ему свысока смотреть на других и оценивать их, чтобы сам утвердить.

0: как если тоже это известная анекдотическая история, это даже реальная история. Вот. Когда одного человека в Африку послали продавать ботинки, там, да, Nike, кроссовки или что-то такое. И он через буквально через неделю-две приехал, сказал, невозможно, там все босиком ездят. Ой, ходят все босиком, невозможно там продать ни одного кроссовка. Вот. Ну, решили так для страховки еще одного послать. Тот через день пишет, мне, пожалуйста, там несколько тысяч кроссовок пришлите. Что такое? Такие возможности, все босиком ходят. Поэтому, если сейчас на вас кто-то не смотрит, это не значит, что все возможности закрыты. То есть посмотрите, столько мужчин, столько женщин, они, да, то есть они только ждут, может быть, чтобы отношения наладить. Вот. Нужно попробовать здесь. Обязательно найдете более-менее подходящего. А идеала не будет никогда. 100% идеала не будет. Потому что идеал – это то, что делается, а не то, что обретается. Да? То есть к идеалу можно прийти только потом, имея уже отношения 5, 10, 20 лет. Потом, может быть, идеала вы не достигнете. А сразу его не будет. Люди разные.
1: Да, то есть как бы это не только касается того, что там, если у меня с одним не получилось, то это все трагедия, да, там. Это также и касается, когда уже получилось, да, то есть и это все прекрасно знают, что когда получилось, это только начало. То есть это еще начало огромного пути, который нужно будет пройти. То есть и дальше тоже нужно будет очень много работать, потому что любовь настоящая – это плод огромного труда. Да, как бы это известно всем, да, потому что обязательно есть ссоры. Например, один святой, наш любимый святой, он всегда говорит, что ссоры в семье – это как специи в блюде. То есть не нужно думать, что если вы ссоритесь, например, со своим любимым, то это просто крах вашей жизни. Ничего подобного. В конфликтах часто рождается истина, да, и в этих конфликтах вы можете узнавать друг друга еще больше, да. Узнавать, например, не через 40 лет, что ваш мужчина, он, ваш муж, он любит мякиш, да, в хлебе, а сразу на первом году жизни, да, спрашивать, что ты больше любишь, да, там, или как-то. Ну, то есть это нужно учиться, да, узнавать друг друга этому. Вот. А вот в этом вопросе я хотела бы еще добавить, о котором говорил мой супруг, что важно вот эти попытки совершать, да, как бы, но опять же, женщина, она должна понимать, что не нужно бросаться с головой, да, то есть есть определенные ограничения. Мы говорили о том, что любовь – это как бы много, как это, компонентное такое определение, то есть очень много всего туда входит, и поэтому есть масса других вещей, кроме постели, да. Поэтому женщина, она себя обезопасивает, и таким образом, как бы вступая в отношения с противоположным полом, все будет нормально, то есть она будет обезопасена. Вот. Поэтому главное здесь как бы вот понимание того, что все в твоих руках, да, как бы. И судьба, она может меняться, это известно, это и астрологи говорят. Если применять определенные, да, там, правила, определенные практики, например,

То есть первое знание, которое сообщает истинный гуру, учитель, своему подопечному, заключается в том, что ты не есть это тело, зависимое, так сказать, зависимое существо, которое нуждается в том, чтобы другие что-то делали для него или удовлетворяли его какие-то чувства, наслаждали его. Ты есть чистый дух, то есть ты предназначен для действий, то есть ты предназначен для служения, для того, чтобы быть полезным для окружающих. И вот это вот знание, оно, его необходимо, человек должен укорениться в этом знании. То есть не просто услышать его как информацию, а именно укорениться в нем, то есть эту позицию именно в себе обнаружить. То есть позицию, что я на самом деле не завишу от окружающей среды, от окружающих обстоятельств. Я не должен как бы погружаться в какие-то ложные ожидания. Внутри меня самого есть все необходимое для счастья. То есть вот это вот понимание, оно является, собственно говоря, основой того, что мы называем знанием. То есть это суть знания. Когда человек понимает, что счастье, все необходимые блага, все необходимое для жизни человека находится внутри его самого и проистекает из его правильного отношения к миру. Таков первый момент, который необходим для обретения отношений, правильных отношений с миром и с Богом также. Это отдельная тема, но в общих чертах я в общем могу сказать, что вот каждый из нас качественно подобен Всевышнему. То есть у нас есть определенное качественное тождество с Ним, и мы являемся частицами Его, и с этой точки зрения в частичной степени мы способны выполнять ту функцию, что выполняет Он. То есть Он поддерживает этот мир, Он снабжает его всем необходимым, Он является таким как бы изначальным мужским началом. Точно так же каждый дух, каждое живое существо индивидуальное обладает такой же мужской деятельной природой. Но вот когда происходит подмена, когда происходит отождествление себя, когда мы начинаем занимать зависимую позицию, позицию телесную, позицию умственную, то мы попадаем под влияние абсолютного женского начала. И вот в чем заключается знание? Знание заключается в том, что Веда говорится, Веды – это как раз кладезь знаний, которым располагает человечество. Веды, они как раз и передают в эту шабду, то есть откровение. Итак, в чем заключается Веда, знание? Смысл в том, что существуют две энергии, то есть существует два типа женского начала. Одна энергия – это энергия, которая отделяет себя, отделена как бы от Бога. Она, энергия означает зависимое начало, то есть энергия – это то, чем управляют. И когда она отделяет себя, то она является иллюзией. Когда же эта энергия связана со своим источником, то она является истинной или духовной энергией. И вот когда человек занимает вот такую позицию, зависимую позицию, то есть отождествляет себя с телом, он как бы отделяет себя от Бога и отделяет себя от своей истинной сущности, то есть начала духовного. В этом случае он оказывается под влиянием иллюзии, то есть вот этой вот иллюзорной энергии, которая привязывает человека к обстоятельствам, к материи, делает его слабым, зависимым, болезненным и так далее. Поэтому очень важно, что до тех пор, пока человек не обнаружит в себе вот этот ключ жизни, который на самом деле вот делает его качественно подобен Всевышнему, то есть он не осознает своего качественного подобия Всевышнему, не осознает свою свободу, но такой человек, он в принципе не может избавиться от проявлений невежества, то есть от таких проявлений, как болезни, например, от различного рода проявлений психологической зависимости, когда у человека появляется такой феномен, как страдание. Это есть не что иное, как реакция на вот эту вот неверную позицию человека, то есть зависимую позицию и так далее. То есть это как бы основа. Поэтому в Бхагавад-гите, в известном вот ведическом трактате во второй главе, он как раз этот трактат начинается с того, что устанавливается первое знание, кто человек есть на самом деле. И там сообщается, что человек не есть тело, он не является телом и умом, он есть чистый дух. И вот это то знание, в котором человеку необходимо укорениться. Вот такая укорененность, понимание того, кто же есть на самом деле, это и есть позиция ученика. То есть ученик – это тот, кто как раз понимает, кто он.

Ум, разум – это столица нашего существования. Если мы говорим о своей жизни, то мы имеем в виду именно ум и разум. А чувства как бы это проводники для ума и разума, это проводники во внешний мир. При помощи них мы общаемся. То есть общается ум и разум. Чувства помогают нам в этом. Или иногда мешают в этом также. Что чувствует капризную природу. И вот поскольку эти чувства, язык, желудок и гениталии связаны с умом и разумом, все становится усложненным. Например, язык просто хочет есть. И желудок просто хочет быть полным, вот и все. Это физиология ясная, ясна даже животному. Но у человека это преображается в целую концепцию философскую. Это называется экономическая экономика. Это целая наука, смотрите, которая учится в институтах, заканчивает учебные заведения, ведут бухгалтерские счета, дебет-кредит, изучают всю эту прибыль, убыль, там, не знаю, там, девальвацию, револьвацию, там такие сложные вещи, нужно учиться много лет. А за этим стоят просто язык и желудок. Вся наука, видите, основана на этих двух органах восприятия. И гениталии. Но гениталии — это вообще, это вся наука пронизана как бы этой психологией. Господство и наслаждение — это именно характер гениталиев. И вот эти органы чувств, они влияют на ум и разум, и поэтому кажется все очень сложным, и в этом трудно разобраться. Потому что вода смешана с грязью. Но как только человек контролирует три побуждения — язык, желудок и гениталии — вода отстаивается, и все становится очень простым. Это можно увидеть на жизни любого преданного, который начинает соблюдать четыре регулирующих принципа. Но у него взгляд на вещи очень простой. Вот есть преданный, есть демоны, и все ясно. Да, у него уже нет таких привязанностей. Он, конечно, страдает, потому что демонами могут быть его же собственные родственники. Но все равно не демоны, он все равно идет на ступку, он все равно повторяет свои круги, он идет на ступки, он мясо все равно не ест. Смотрите, он просто все ясно понимает, почему. Потому что укротил язык, желудок и гениталии. Если человек не укротил эти вещи, он говорит, почему нельзя есть мясо, в прошлом все ели мясо, животные едят мясо, там белки, там жиры. Но как только он прекращает это делать, все эти аргументы теряют силу. Почему? Потому что он начинает видеть сам, без белков, без жиров, и так все понятно. То есть наука очень проста, есть глаза, есть разум. И вот этот разум затмевается, как бы оскверняется деятельностью, излишней деятельностью языка, желудка и гениталиев. Рупа Госвами об этом пишет, что вот эти три побуждения нужно взять под контроль, отрегулировать их жизнедеятельность. Не нужно потакать языку, желудку и гениталиям. Излишества не нужны. То есть необходимые вещи мы имеем право иметь, у нас есть доля своя, здоровый образ жизни мы принимаем. Но излишества, они помрачают наш разум, замутняют нашу жизнь. Это называется туман невежества и облако анарт. Ложных представлений столько. И эти вещи скрывают солнце. Если сейчас у вас вечер, солнце у вас уходит. Но я говорю, нет, солнце здесь. Оно все равно где-то существует. Но вы скажете, ну нет его, ну я выглянул на улицу, ну нет, даже следа не осталось. И по опыту мы знаем, конечно, что оно вернется утром снова откуда-то. А я скажу, откуда оно здесь было у нас. И также каждый во вселенной может сказать, что солнце у меня над головой на самом деле. Над каждым живым существом солнце. И таким образом оно всегда существует для всех и для каждого. Неизменно. И мы должны это хорошо знать. Ну иногда это скрывает другое полушарие, иногда скрывает туман невежества, облако анарт. И как только это облако анарт, карты туман невежества рассеиваются под влиянием самого же солнца, мы начинаем видеть солнечные лучи еще больше, тепло чувствуем уже. Вот посмотрите, какое животворящее тепло, жить хочется, света сколько. О, смотрите, все распускается, дышать хочется, прана пошла, жизнь, и наконец мы видим солнце, диск врывается в нашу жизнь, это ослепительно. Вот таким образом, когда рассеиваются эти анархии, наша жизнь становится просто прекрасной, удивительной, возвышенной, то есть душа пробуждается.

Гуна невежества создает некую иллюзию, чувство превосходства, чувство недосягаемости, что я недосягаем для других. Я их все равно обхитрю, а они смогут разгадать мой план. Но в гуне благости вы это все видите, вы просто считываете всю эту информацию с человека. Он может говорить все, что угодно. В гуне благости вас никто не обманет. Вы становитесь свободным, и вы становитесь очень нужным, важным человеком. К вам приходят и задают вопросы. У вас учатся. Вас приглашают, потому что у вас есть квалификация. Вот и все. Качество. То есть для того, чтобы быть счастливым человеком и нужным, нужно просто иметь качество. Но поскольку мы сейчас живем в век деградации духовной, и религии ссорятся между собой также, это признак деградации духовной, то нам сложно сейчас сориентироваться на качество. Мы смотрим на одежду, на положение, на какие-то атрибуты личности, не на саму личность. И мы можем что-то имитировать. Вот согласитесь, пожалуйста, каждый кого-то имитирует. Сейчас каждый человек, он одевается под кого-то, он увидел у кого-то, подражает кому-то. Он говорит, потому что слышал кого-то и думает о ком-то, кем-то хочет быть, кем-то хочет себя представить. Каждый человек в каком-то смысле обманывает себя и других. Например, хамелеон, если вы положите его на поверхность коричневого стола, он примет этот цвет. А на листве дерева станет зеленым. Это качество, приспособление. Но если вы спросите хамелеона, ты сам-то какого цвета? Он не знает. Он думает, ну смотря, где я нахожусь, у меня нет никакого цвета, я любой цвет могу принять. И вот это вот влияние гун материальной природы. Но мы упоминали, что над этими гунами находится личность. Ну, в данном случае под гунами, мы как бы покрыты ими. Вот там внутри есть вот это вот самое сознание или духовная наша составляющая, свобода, которая сейчас вот скована вот этими гунами природы, которые заставляют нас вот так действовать, вот так мыслить и страдать в результате. Бывает такое? Вы что-то сказали, а потом жалеете, ходите. Зачем я это ляпнул? Вот сейчас люди думают кто-то и кто-то. Ну кто мне за язык дернул? Или вы что-то сделали, а потом думаете, зачем я это сделал? Это гуны материальной природы. Это становится нашей как бы привычкой, и мы не можем действовать по-другому. Мы вот хотим пойти с человеком поговорить по-хорошему, но не получается, мы все равно ссоримся. Вот мы пытаемся снова и снова не получается. Почему? Это гуна. Она стала нашей... Что же делать? Поэтому существует не только гуна, гуна-карма. Если мы хотим что-то изменить, нужно найти правильное действие, поступок, правильное слово. Поэтому мы с вами учим сейчас вот эти понятия, вот что означает это слово, или что означает гуна, или что такое душа, или что такое абсолютная истина. И когда мы говорим вещи хорошие, начинают пробуждаться хорошие качества. Или делаем хорошие поступки, начинают пробуждаться хорошие качества. То есть карма, деятельность меняет гуну. Гуна, качество влияет на деятельность. И вот так мы можем продвигаться, то есть шаг за шагом. Это называется образование.

вообще откуда появилась аюрведа? Откуда появилось это знание? Вот когда мы поймем, что это знание происходит из абсолютно совершенного источника, и потому оно само совершенно, вот тогда у нас появится очень большое вдохновение изучать аюрведу. И даже если мы что-то не понимаем, мы наберемся терпения и будем изучать дальше. Вот я, например, где-то в середине 90-х годов, когда приступил к изучению аюрведы, общался со многими людьми, которые так или иначе пытались изучать аюрведу. Они начинали изучать аюрведу. И не получив результатов практических, они говорили, ну, знаете, у нас такое мнение, что аюрведа, она в наш век, в Кали-Югу, она не действует. Или что аюрведа – это удел немногих избранных, великих мудрецов, которые живут вдали от суеты бренного мира, которые занимаются поиском истины, которые настолько совершенны, что это знание открывается им изнутри. Вот. Но это просто все домыслы. Потому что я тогда у этих людей спрашивал, извините, пожалуйста, а вот то, что вы говорите, где-то это написано? Нет, это нигде не написано. Чарака и Сушрута, они нигде не говорили, что через 2000 лет, там, или через 2500 лет после того, как мы напишем наши трактаты, это знание перестанет действовать. Или то, что оно будет делом горстки избранных, то есть, знаете, как бы какое-то сектантское такое знание, сектантское, то есть оно не для всех, оно для избранных. Нет, конечно, не так. Они не писали этого, они говорили наоборот. Знание. Сарве Бхаван Тусукхинах. Пусть все будут счастливы. Не то, что там вот Сарве Бхаван Нирамая, вот все будут здоровы. Не то, что там какие-то мудрецы, которые живут в Гималаях, только они пускай будут счастливы. Только они пускай будут здоровы. Нет. Они говорили Сарве Бхаван, то есть все, кто есть, все, кто существует, пускай будут счастливы. Поэтому это знание, оно для всех. Сектантское. И нам надо понять, что оно происходит из совершенного источника. И для того, чтобы понять, что оно происходит из совершенного источника, нужно понять, что оно принадлежит к единому комплексу произведений, который называется на философии, на языке мудрецов, который называется ведийским субстратом, так, на латыни. То есть это вся совокупность текстов, которые следуют ведической традиции. Так? И то, что очень важно, аюрведа интегрально соотносится с основными положениями ведийской философии, космологии и сознания. И вот что нужно понять, значит, что аюрведа имеет другое название. Она немножко более точное название. Называется аюр-упаведа. Аюр-упаведа. Не просто аюрведа, а аюр-упаведа. Упаведа, упа, приставка, упа, означает рядом или около. То есть это подчиненный аспект знания. Вот. И знание, другое, значит, есть определение, два понятия такие. Два понятия, которые разделяют знание. Знание вообще на санскрите называется видья. И слово видеть, русское слово видеть, происходит от этого слова видья. Вот. И это знание делится на две категории. Паравидья и апаравидья. Пара — это высший, а апара — это как раз подчиненный аспект. И вот у них есть свое назначение. В чем назначение знания, которое относится к категории паравидья? Это высший аспект знания. Знание, которое относится к категории паравидья, оно непосредственно раскрывает человеку высшую цель человеческой жизни, высший смысл человеческой жизни, высший долг человеческой жизни, высшая ответственность человеческой жизни и высшее предназначение человеческой жизни. Вот. Это знание, которое...

грубо говоря, примерно каждые 7 лет нам нужно создавать новую семью. Но не с новым человеком. Вот это очень важно. Потому что именно эту ошибку и совершают современные люди. За 7 лет мы становимся полностью другими. Вспомните себя 7 лет назад. Мне почему-то кажется, что вы были другими. Или я просто догадываюсь. Нет? Я был другой 7 лет назад. Можете послушать мои лекции, которые я читал 7 лет назад. Они были другие. Сейчас я эти лекции читаю. Мы меняемся, это нормально, это хорошо. Так иногда тоже человек встает на лекции и спрашивает: вот я слушал вашу лекцию, которую вы читали 7 лет назад. Там вот вы другое говорили. Я говорю: слава Богу, что я говорил другое, значит, я изменился. Большое спасибо. Это действительно хоть какой-то процесс есть, хоть он работает, слава Богу. Все должны меняться, поэтому муж меняется, жена меняется. За 7 лет они меняются полностью. Что-то надо с этим делать, надо заново знакомиться. Ты кто? А ты кто? Не надо разводиться. Надо просто заново познакомиться, заново создать семью. И если мы действительно растем, то на протяжении нашей семейной жизни можно создать 7 новых семей. Столько радости, столько развлечений, столько удовольствия, столько всего интересного. Причем не разводясь, создать 7 новых семей и прожить 7 разных семейных жизней с разным миропониманием. Фактически мы уже разные люди. Даже наше тело за эти 7 лет уже полностью поменялось. Оно меняется, трансформируется, оно уже другое. Поэтому вот как интересно, вроде бы с одним и тем же человеком находимся, душа одна и та же, но это все равно трансформирующееся сознание. Поэтому ни в коем случае не нужно никогда идти на поводу у этой мысли о разводе. Нужно всегда понимать, что просто перед нами уже новый человек. Нужно опять с ним познакомиться, пойти погулять у реки. Опять пройти этот период узнавания друг друга. И вот эти обе категории семьи, которые мы с вами обсуждаем, семья миролюбивая и семья воинственная, вот между ними разница именно в этом понимании. Осознают они, что личность – это постоянно трансформирующаяся система, или они пытаются ее сделать статичной? Пытаются превратить человека в робота. Поэтому сейчас мир гаджетов. Ну и гаджеты. И человек думает, что с ним просто жить невозможно, поэтому мне нужен гаджет, он хотя бы слушается. Включил, выключил, все, включил, выключил. Все, вот он хороший семьянин. Хороший семьянин – это холодильник. С ним все просто, удобно. Включил, выключил, положил, взял. Он не ругается, если у него что-то взял. У мужа, если денег взял, он ругается. Он не согласен. У холодильника вытащил сыр, он не ругается. Ему вообще все равно. То есть нам сейчас становятся вот именно удобные роботы, удобные вот эти некоторые приспособления, заменяющие нам живых людей, поэтому семьи становятся маленькие. В семьях очень много техники. В каждой комнате по телевизору, по холодильнику, по микроволновке, 8 телефонов, 5 компьютеров, чего только нету. А людей там как-то маловато в этой квартире. Один человек пройдет как тень раз в день, сразу же уснет где-нибудь, сядет со своим приборчиком, чтобы никому не...

0: Тот путь, который человек должен найти, который приносит ему счастье, и который, благодаря которому он приносит всем остальным окружающим счастье и пользу. Карма называется такое понятие. Оно очень глубоко, это понятие, по своей сути. Мы пытаемся изучить, что же мы должны, для чего мы живем в этом мире. Многие люди задаются вопросом, для чего мы живем в этом мире. Пытаются найти ответ на этот вопрос, но это трудно получать. Нужно изучать это, как, для чего мы это нужно. Какое же наше предназначение в этом мире? Что мы должны, какую лепту мы должны внести в общее дело? Чтобы мы, выполняя свою дхарму, выполняя, идя своим путем, принося пользу людям, своей семье принося пользу, мы и сами получаем удовлетворение и счастье от этого какое-то определенное. То есть человек самореализуется в этом случае. Поэтому это очень важный путь. И существуют определенные личности, в ведической культуре эти личности, они очень хорошо показаны в большинстве своем, которые были идеальными исполнителями дхармы своей. Идеальными просто. Один из таких людей был Юдхиштхира. Вы помните, это был такой царь известный, да?
1: Юдхиштхира,
0: да. Он, вот дхарма для него это было просто очень важным в жизни. Он всегда следовал своей дхарме, всегда. Он никогда не уступал ни на йоту. И поэтому царство его процветало всегда и было очень благополучным. Однажды, когда Юдхиштхира переходил в пустыню, он приходил с своими братьями, жена его шла вместе с ним, они приходили в пустыню. Они шли долго, и в этой пустыне и братья умерли у него, и жена у него там тоже умерла. И когда он уже перешел эту пустыню, к нему явился сам Индра, царь полубогов. Индра сказал ему: «Я хочу забрать тебя на небеса. Там уже жизнь, там вечная жизнь, там все, все прочее. Ты уже там свое отмучился, в пустыню ты перешел, я тебя хочу забрать с собой». Он сказал: «У меня, говорит, есть пес, я хочу, чтобы этот пес пошел со мной вместе». Индра удивился, сказал: «Ты что, разве место на небесах псу? Я, говорит, не могу его взять с собой». Он говорит: «Тогда я не могу туда идти с тобой на небеса». Он говорит: «Я, говорит, не пойму тебя, ты представляешь, я видел, как ты шел. Умерли твои братья в этой пустыне. Умерла твоя жена, на твоих руках умерла твоя жена. И ты, несмотря ни на что, ты шел вперед, через эту пустыню двигался к своей цели. Дальше. А тут какой-то пес рядом с тобой. И ты не можешь его оставить и пойти спокойненько на небеса со мной вместе. Объясни мне, почему это так происходит? Почему ты так не можешь это сделать? Ты непоследовательно поступаешь. Тут в одном случае ты прошел мимо, в другом случае ты...» Он говорит: «Они мертвы. Им уже ничем не поможешь. Поэтому я шел вперед дальше. Но я не могу пройти мимо того, кто нуждается в моей помощи и заботе. Он зависит от меня. И я должен выполнить свой долг перед ним». Пес, да, пес зависит от меня. Он должен выполнить долг перед ним свой. Я не могу бросить его. Я должен до конца помогать ему. Потому что если бросить, это хуже, чем убить человека. Это хуже, чем нарушить правила религии. Это самое страшное – бросить в беде нуждающегося. Таким образом, Юдхиштхира показал, что для него дхарма его, забота о своих подданных, даже о таких ничтожных, как собака, которая, в принципе, прошла с ним весь путь, она для него оказалась очень важным. И он свою дхарму и свой путь выполнял до конца. И даже сияющий соблазн бессмертия, который мог дать его приход на небеса, не смог его поколебать, его веры в этом. Он не свернул своего пути, он продолжил его. Поэтому он остается для нас, Юдхиштхира, как образец. Человек, который следует своим путем, своей дхармой, выполняющий свою дхарму.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

И в ведах есть такая классификация, что человек сначала встает на духовный путь. Вот слушайте внимательно. Сначала встает на духовный путь. Потом становится возвышенным. Потом становится очень возвышенным. Очень возвышенным. И это происходит очень быстро. Очень возвышенным становится. Потом он становится попроще чуть-чуть. Потом он становится обычным человеком. Это он развивается все дальше, понимаете? Становится обычным человеком потом. Потом он становится смиренным человеком. А потом он начинает считать себя падшим человеком, потому что он начинает видеть грехи в своем сердце. И в этот момент, только в этот момент, когда он видел грехи в своем сердце, он встал на путь святости. И кто такой святой? Это тот, кто видит очень много грехов в своем сердце, бесконечно много, хотя у него там почти нет. И видит очень мало грязи в сердцах других. Это квалификация святого человека. Он не воспринимает как что-то серьезное грехи других людей. А гордецы, которые встали на путь духовного развития тоже, они очень много грязи видят в других и вообще не видят в себе. Поэтому они называются «очень святые». Ну, то есть сколько в кавычках. Они так себя считают просто, понимаете? Поэтому путь развития личности, он сложный. Но для начала попытайтесь понять. Самое главное вам сейчас получить знание, получив знание правильное, не развалить свою семью. Потому что именно правильное знание и разваливает семью быстрее всего. Потому что если вы, допустим, не знаете, как мужчине правильно к вам относиться, вы спокойно живете. А если вы узнали об этом, и когда вам трудно, вы ему скажете: «Ну ты же у меня тупой, не понимаешь женскую природу. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». И так далее. Вы слышали уже песенку. И понимаете, так как это правда, а резать сердце легче всего только с помощью правды. Если вы хотите кому-то порезать сердце, скажите ему правду, без любви. И вы ему покоцаете все сердце. И когда вы не знаете правды, когда это правда, и он такой, понимаете, ему очень больно становится. Он говорит: «Я не хочу слушать твои нравоучения. Перестань слушать свои лекции». Почему он так кричит? Потому что жить стало тяжело из-за того, что вы с помощью правды режете его сердце. Раньше вы не знали правды, было легче. Понимаете, когда человек, вот женщина записывает обязанности мужчин, сидят, разрушают всю семью. Мужчина — обязанности женщин. Надо свои обязанности записывать. Когда обязанности близкого человека, надо заткнуть уши в это время. Пускай он слушает, это же его жизнь.

0: момента вам расскажу, которые вошли вот, в обучение системы. Это моя любимая тема, могу разговаривать не часами, но нам немножко нужно об этом. Во-первых, систему делают не элементы, а качество связи между ними. Предположим, есть некое собрание людей, общество людей, живущих в одной квартире. И они связаны с друг другом родственными связями. Как вы назовете это собрание людей?
1: Семья.
0: Есть некие люди, собрание людей, которые приходят в офис. У них между ними, они не имеют родственных связей, но между ними очень крепкие эмоциональные и интеллектуальные связи. Как вы назовете это общество людей? Коллектив. А вы команда. А иногда бывает команда, говорит, мы семья. Мы как семья. В чем разница? Если я добавлю вам, что в первом случае качество связи между родственниками очень низкое. То есть они просто приходят и выполняют свою роль. Жена приготовила, муж поел, на диван, легли спать, дети отправили в школу, как бы, а качества связи нет. Ну, любви нет, просто живут как в общежитии. Вы назовете это семьей? Во внутреннем содержании. Внешне это может быть семья, а по внутреннему содержанию это не семья. И в то же время люди, которые не имеют родственной связи, могут чувствовать себя буквально. Мы как семья, правда? Так что делает система под названием семья? Что ее делает? Качество связи, а не сами элементы. Элементы могут быть родственники, иметься, но качество связи между ними очень низкое. И поэтому это не будет являться семьей. Удивительная штука, да? Задумались чему-то? Или не поняли? Понятно? И вот еще такая штука, о которой нужно тоже подумать. Чем же важны системы, чем же они отличаются? Система такая штука удивительная, что если вы возьмете совокупность свойств каждого элемента, то в целом в системе вы обнаружите свойства, которые не присущи ни одному элементу. Например, я возьму человеческие части тела. Пойду в морг. Возьму сердце, легкие, руки, ноги, даже кровь запущу, сошью все, Франкенштейна сделаю. Будет он жить. Я же все правильно соединю. Почему жизни не будет? Связи настоящих я не сумел восстановить. И поэтому у этого тела отсутствует элемент, который присутствует в нас. Жизнь. Он не присущ ни одному элементу. Где ваша жизнь? В руке? В печени, в сердце, в мозге. Где ваша жизнь? Ее нет ни в одном элементе. Она есть только в совокупности. Это называется эмерджентное свойство, возникающее свойство. Когда ни одному элементу это свойство не принадлежит, но когда они определенным образом связаны, возникает энергия. Эмерджентное свойство. Удивительная штука. Это значит, дорогие друзья, что вот в нашем случае эта энергия является мотивацией. Если ваша цель правильно встроена, качественно в систему, то возникает некая новая энергия, называется энергия жизни или мотивация, достигание цели.

Интересно, вообще, вот если говорить о человеческом непосредственно теле, какой потенциал в нем заложен? Может быть, вы слышали эту историю, может быть, нет. Так или иначе, ее расскажем. История о Леонардо да Винчи. Он писал «Тайный вечер», и у него была задача написать Иисуса. Теперь давайте подумаем, как написать Иисуса. Вот вы художник. Он, 30 лет, и он мудрец, величайший мудрец. Как написать мудреца, которому 30 лет? Как это вообще изобразить? Обычно мудреца пишут, у него борода, все сразу понятно, мудрец. Слушай, молодой мудрец. И он полтора года искал такую личность. И в каком-то соборе он нашел человека, который пел, юноша, с таким каким-то пронзительным взглядом. Он подумал, он подходит. Попросили его, пожалуйста, мне его картину. Написали с него Иисуса, с мастерской. И он думал, все, закончились мои проблемы. Я, наконец, написал картину. Возник другой вопрос, сложнее. Как написать Иуду? Ведь Иуда — спутник Иисуса. Он всегда рядом с ним. Он такой же привлекательный, как Иисус, такой же мудрый. Но он уже предал. Что-то там уже, вот эта червоточина уже проявилась. Как это показалось? 3 года. Он искал такого человека. Он уже отчаялся, но был очень решительным. А Леонардо да Винчи был по-настоящему талантливым человеком, да, гениальным, потому что он поставил одну цель, шел к ней, шел, получил то, что искал. Он увидел в канаве какого-то опустившегося мужчину. Ну что-то в нем было такое, знаете, что-то светлое было, какая-то шалость даже к нему проснулась. И он попросил своих помощников, пожалуйста, отнесите его ко мне в мастерскую. Его посадили, привели в себя. Он начал писать очень быстро, чтобы человека не беспокоить, начал писать. В это время этот человек пришел в себя, начал оглядываться. Говорит, я здесь был. Вы с меня Иисуса писали. Вы с меня писали Иисуса. Помните? И, конечно, для Леонардо это был вообще шок. О чем эта история? О том, какой большой диапазон в развитии сознания в теле человека. То есть он может опуститься очень низко. Может стать практически святым. Представляете? То есть об этом речь. Диапазон большой очень. Поэтому мы не хотим ограничиваться просто даже рамками семьи, вообще не только в рамках семьи. Потому что весь мир — это семья, да? Если мы не смотрим просто друг на друга, как то русский, там, челябинский, екатеринбургский, если мы видим это настоящее, начинаем видеть, то все, мы думаем, как же общаться со всеми, вдохновлять каждого. И это необходимо просто становится. Иначе это очень такая ограниченная жизнь получается. Просто человек не чувствует себя удовлетворенным. Например, мужчина без миссии, вот он если не чувствует, что нужно вот просто какие-то подвиги совершать, и он не совершает, то это просто несчастное существо. Поэтому... Видите, этот вопрос — это очень важный путь, и я очень желаю, чтобы вы задали его для себя. Вы прям пришли так, кто же я? Ведь жизнь начнет меняться. Тут же начнет меняться, если по-настоящему задать. Неформально.

0: Один очень известный психотерапевт, вообще психолог прошлого века, может быть, вы слышали, Авраам Маслоу. Это очень-очень известное имя. И, в принципе, то, к чему он пришел к основам восточной психологии. И он честно об этом признал в конце жизни. Но он чем отличался от других, что он исследовал здоровых, нормальных людей. Обычно психотерапевты кого исследуют? Да. А он исследовал успешных, наиболее успешных людей. Я специально хотел вам процитировать выводы его исследования. Он обнаружил, что эти люди действительно здоровее, счастливее и умнее обычных людей. Они не только верили, что судьбой можно управлять, но доверяли себе как творцам жизни, своему «я». И если они обращались с вопросами к своему разуму и сердцу, когда сталкивались с проблемой, то они всегда находили ответ. И Маслоу оценил количество таких людей, то есть около 100 лет назад, сколько их было, как вы думаете? Какой процент? Один. Представляете, 1% всего нормальных людей. То есть то, что восточная психология говорит, с этого уровня начинается духовная жизнь, успешный материальный, таких людей 1%. И он сделал исследование, что эти люди, они не страдали от неврозов, и они всегда хотели и не боялись стать здоровее. Потому что много людей, они даже боятся что-то делать, они боятся, что, изменять свою жизнь. Он говорил, что существует существенное различие между человеком и сверхчеловеком. Состоит в том, что человек механистичен и ничего не может с этим сделать. Действия и реакции обычных людей полностью предсказуемы. И в этом смысле люди не более чем механистические устройства. Когда вы применяете некий раздражитель, то в ответ получаете ожидаемую реакцию. Не так ли? То есть большинство людей... Я, например, вам сейчас скажу комплимент. Вы великий артист. Вы гений. Ну ладно, как практика, ты уж прости. Ты негодяй последний, ты знаешь? Ты скотина, ты тварь. Но, видите, энергия другая идет. Чувствуете? Не сильно, но есть. Хотя мы играем, и он готов. И практически каждый из нас так. Если я вас на улице неожиданно остановлюсь, вы знаете, Маша, вы дура последняя. Как вы отреагируете? Да-да. То есть это, да ты сам, это кто уже говорит? Сразу ум и эго, да. Ну, не будем там впадать в подробности. Если я какому-нибудь вот этому большому пробу скажу, то можно и по морде схлопотать, да? Но если говорить серьезно, что в принципе реакция не очень предсказуема. Согласны с этим?
1: Да.
0: То есть мы механистично, мы выходим, тучи. Все в тучах, дождь. Какое у нас настроение? Да, и так далее. То есть пасмурно. Если погода хорошая, мы выиграли в лотерею 100 рублей, то что у нас? Радость, да? А если 1000 рублей, в 10 раз радости больше, да? И таким образом, в принципе, каждый человек он предсказует. И восточная психология, она говорит, что все люди марионетки на самом деле, не более того. Она говорит, вы говорите в своем западном мире о свободе, но вы самые несвободные. Потому что, а у нас понимается свобода, она внешняя. Да? Иду по улице, захотел плюнуть, тьфу, плюнул. Да? Захотел в демонстрацию, взял портрет, написал там Буш плохой и пошел. Вот, но здесь, конечно, я не знаю, как у вас, если вы напишете, что Путин плохой. Но, в принципе, идея понятна, да, что здесь у нас внешняя вроде бы какая-то свобода, но внутренней свободы как таковой никакой нету. Каждый человек, он очень находится в жестких тисках, нишигун и качеств, это вожделение, гнев, жадность и так далее. Да? И человек, который живет на ментальной платформе, он очень-очень легко предсказуем. И тем самым он становится очень-очень опасным. Согласны с этим? То есть каждый человек, он предсказуем. Мы все роботы, по большому счету. Не надо там думать, если слишком возвышенно. До того момента, пока мы не очистили свое сознание, до того момента, пока мы не живем здесь и сейчас, мы просто биоробот. И восточная психология говорит, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. Нам важно поставить промежуточные цели. Потому что мы ставим божественную любовь, там внимательное чтение мантры. Но это, кстати, хорошо, внимательное чтение мантры, потому что оно включает в себя как раз научиться быть здесь и сейчас. Вот. Но пока мы не справились со своей психикой, пока мы не отслеживаем эти моменты, мы не в духовной, не в материальной жизни, мы не можем быть успешны. Согласны с этим? Заметьте, 1% самых успешных людей, они живут так, как советует восточная и в частности ведическая психология. Те, кто не живут, они неудачны. Они могут прийти к самому лучшему гуру, читать самые чистые, самые лучшие книги, питаться самой чистой пищей, но результата толком не будет. Представляете?